0: часа три минуты. Три часа три минуты. Три часа три минуты. Три часа три минуты. Три часа три минуты. Три часа три минуты. Три часа три минуты. Три часа три минуты.
1: С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, рамки места обучения кадров требуют от нас анализа дальнейших направлений развития. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений. Товарищи! Реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании...

Я хочу сказать о природе. Природа, она ж наша мать. Она ж нас родила. Она ж нас представила в нас белый свет для того, чтобы мы вот именно жили. А раз она нас представила, мы должны ее как таковую мать благодарить. А мы не доверяемся, даже не хочем понять, что в природе есть такие силы, которые

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
3: Пятое.
4: Пятое.
5: Сентября.
1: Сентября.
6: В Москве 5 утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: て涙拭いて寂しい猫だから寂しい猫だからにゃー愛し合ってる二人を幸せそうな人たちを
1: にゃー

半靴履いて謎身を背負って夢を抱いて素敵なんでこだから素敵なんでこだからにゃー

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Суббота.
2: 5 сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

гражданского

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота.
0: Пятое.
3: Пятое.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

Никчемный тупица, паршивый ублюдок, сукин сын, дегенерат, болтун, чертов всезнайка, кретин, убирайся, катись!

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: Сегодня суббота.
1: Пятое. Сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 9 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня суббота.
1: Пятое.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Аноним.

Ша-ла-ла-ла.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
2: Пятое.
0: Пятое.
1: Сентября.
0: Сентября.
3: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

by honey, honey. Got silver love, they say, is made up of

Да.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

слушаете радио «Анонимус». Оставайтесь с нами.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
3: Пятое.
4: Пятое. Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: «Кому за 30 посвящается». Танец обоюдного приглашения.
1: Людей в возрасте от 30 до 39 лет называют трицинарианцами.
2: Трицинарианцы.
1: Людей в возрасте от 40 до 49 лет называют квадрагенарианцами.
2: Квадрагенарианцы.
1: Людей в возрасте от 50 до 59 лет называют квинквагенарианцами.

0: называют сексогенарианцами.
1: Сексогенарианцы.
2: Кому за 30 посвящается? Танец обоюдного приглашения.
0: Людей в возрасте от 70 до 79 лет называют септуагенарианцами.

0: 28, а не 23. Жизнь кончена,
1: папаша. А слушатели придут?
0: Демографию работает канал. Что надо, подростку, порно-журнал.

Так, чтобы еще праздничное поставить. Как же я без Нома? Я давно несу, я и так...

так давно не слушал Ном, но уж на поминке я точно должен поставить Ном. В каком треке были текст? Дайте мне познание мирового духа, чистоту сознания, зрения и слуха. Ага, по-моему, это...

Нет, вот да, картинка у меня осталась. Вот где там принимал на курсы этот чел, музыкант, на курсы вот какого, как миксинга, вот на курсы актерской игры, у него было бесплатно молодежь до 30 лет. На курсы миксинга, аудиомиксинга бесплатно молодежь до 35 лет. Так что молодежь это максимум 35. И то не всякое. Какое слово! Где ваши... Для вашего материального соболезнования. За материальные соболезнования покажу горюющее лицо без маски. Горюющего клоуна.

А, еще пи есть. Я ступил. Безобразные заголтели. Это... О-о-о-о-пэ-е. Соупи. Я ступил.

Два продавца.

0: А стоп, нет такого слова. Стоп. Видимо. Может быть. Есть? Не, ну это друг. Короче, какое-то более абсурдное слово. Чем еще можно послушать? Что еще стало? Я не помню, где это было.
1: Cash money, baby.
2: Ну, тест.
0: Спасибо.
3: Не является.
0: Ну, я... Если это был сочаю, с тебя еще 600 на Одиссе. Ты играл в головоломку Bad Mojo Redux? Ну это такое. Я знаю о ней, но желания особо нет. Такой квест про тараканов. Bad Mojo Redux.

0: Не, ну что-то прикольное, но недостаточно, чтобы у меня прям желание.
1: Для нас скорее истинным парадным входом нашего существа. Та нога, что больше не гнулась, следите внимать. И мое продвижение страдало от этого, от такого положения вещей, и из медленного, и из мучительного, каким оно было всегда, что ни говори, превратилось, с вашего позволения, в настоящий крестный путь с бесчетными остановками, без надежды на распятие, говорят, без ложной скромности, и без Симона, и вынуждало меня к частым стоянкам. Примечание. Без распятия, хотя и проявил известную слабость, эти краткие мгновения незапамятного искупления, как они того и заслуживают, наши дела. И не лучше ли было бы в конце-то концов? Не то же ли самое мне повеситься с помощью лианы на каком-нибудь суку? Потому как свет, откровенно говоря, был мне безразличен, а моя мать, мог ли я надеять, что она все еще ждет меня столько времени спустя? И моя нога, мои ноги. Но мысли о самоубийстве не сильно владели мной. Уж и не помню почему. Я полагал, что знаю, но вижу, что нет. Мысль о том, в частности, чтобы удавиться, как она ни была соблазнительна, я с ней справлялся после короткой борьбы. Даже могу перечислить дни, когда воздух, в котором, кажется, содержится кислород, отказывался мне входить. А войдя быть исторгнутым, я мог бы их пересчитать. Ах, да, моя астма. Сколько раз я испытывал искушение положить ей конец.
0: Мне вот вчера понравился особенно кусок, где он вот рассказывал, что ползком по лесу удобнее, потому что меньше нужно телодвижений совершать, чтобы полежать, чтобы вот перейти в положение лежания, вот от положения ползания, вот наиболее легко. Пазл криптограмм, сейчас посмотрю, что там. So the cipher to reveal the hidden message. Squares with the same number contain the same letter. Why? Так, я вырубил вебку, вырубил. Fill in the blank squares with the correct letters to clear the game. A new puzzle is ready. Я не понял. Я не понял, что от меня требуют. Теперь еще раз нельзя гайд посмотреть. Там можно. Reveal the hidden message. В хороших деликах делают обучающий пазл. Squares with the same number contain the same letter. Number one contain the same... Что, блядь? Понял. Понял, в чем задумка. Обычный частотный анализ, видимо. Не знаю. Какое слово из трех букв заканчивается на TY? С клавиатуры не вводится. Похоже. Sky. See the sky. He. Нет. We

0: Что еще осталось?
1: Можете вы предполагать что-то, да?
2: Не является ли она жизнь на насущных точках? С этой порой я связываю подлый побег пальцев ноги, так сказать, в открытую. Вы скажете, что это относится к моим проблемам с ногами? Что это не имело значения, поскольку я в любой миг не мог поставить на землю означенную ногу. Ладно. Но знаете ли вы хотя бы о какой ноге идет речь? Нет. Я тоже. Погодите, я вам скажу. Но вы правы, и это не было, строго говоря, одно из моих слабых мест – пальцы ноги. Я находил, что они в прекрасном состоянии, не считая нескольких мозолей, наминов, вросших ногтей и предрасположенности к судорогам. Нет, нет, мои действительно слабые места заключались в другом. И если я не составляю немедленно их впечатляющего списка, то потому что никогда его не стану составлять. Нет, нет, никогда не составлю. Да, может быть, и да, и потом мне бы не хотелось создавать ложного впечатления о моем здоровье, которое, не будучи, что называется, блестящим или отменным, отличалось в сущности неслыханной крепостью. Потому как в противном случае, как я мог бы достичь того непомерного возраста, какого я достиг, благодаря нравственным качествам, гигиеническим навыкам, свежему воздуху, недоеданию, недостатку сна, одиночеству, преследованию, долгим воплям про себя, вопить вслух опасно, повседневному желанию, чтобы земля поглотила меня, проехали, проехали, судьба злопамятна, но не того же. Поглядите на матушку. Отчего она околела в конце концов? Я все спрашиваю себя. Меня бы не удивило, если бы ее похоронили заживо. Ах, ну да и удружила мне она дрянь своих неистребимых хромосомных гадостей. Как же я весь был усыпан прыщами с самого нежного возраста, милое дело. Сердце бьется, да как? Какие же у меня были мочеточники? Нет, нет, ни слова об этом. И надпочечники, и мочевой пузырь, и мочеиспускательный канал, и та железа. Санта-Мария, хочу вам кое-что сказать. Я больше не могу мочиться. Слово чести. Но моя крайняя плоть... Хватит, хватит, довольно. Источает мочу денно и ночно. Во всяком случае, по-моему, эта моча пахнет почкой. Уж это я чую, я, утративший чувство обоняния. Можно в таких условиях говорить о мочеиспускании? Как бы не так. Мой пот тоже, а я только и делаю, что потею, странно пахнет. И, по-моему... Слюна, постоянно обильная, тоже отличается этим. Ах, при том, как я избавляюсь от своих отходов, мне не суждено кончить дни от уремии. Если бы существовала справедливость, на худой конец меня тоже предали бы земле живьем. И это список моих слабых мест, которого я никогда не составлю, опасаясь, как бы мне не окончиться, может, я ее когда-нибудь составлю, дойдет доставление перечня моего добра и пожитков, потому как в тот день, если он когда-нибудь займется, я буду меньше бояться окончить жизнь, чем сегодня. Потому как...
0: Замечательно, мам. Архив за прошлые дни. Все, а это ты прислал? Я-то думал, что еще кто-то смотрит. Но, конечно же, на поминки никто не пришел. На поминки клоуна. Так. Так. Особо энтузиазма у меня во что-то играть нету. Ничего лучше, кроме как, я не придумал. У меня была мысль в Metal Gear Solid 1. Ну нет, слишком сложно. Он как раз все сейчас вышли на 4-е, это вышло на пику, теперь всю серию можно на пике поиграть. Но мы будем играть, видимо, в это. Еще лучше не придумал. А, так, вышел Fun Peace, вышел Here Angels, вышел She's a Sky Sparkling with Diamonds. Ну, прикольная, но просто... ладно, сохраню, дай-ка я сохраню. Пожалуй, прикольная. Так. Чё же захватывается? Ага.

Ага, можно ходить на клавиатуре. Interact plus use is useful. Use your head. Да, хотел бы уметь читать. Феномнезиак. Чувствую себя... Чувствую, что у меня амнезия.

как слезть? Теперь на правую кнопку мыши не переключаются действия, просто он крутится в другую сторону. А слезть можно вообще? Пират!

0: Васт, ща. Ща, ща, сек. Дальше встречаю, конечно же, съебал.
1: Да, ожидаем.
0: Да, васт. Нет, не съебал, спасибо. Макро туф дорс. Мало. Wait, а как? А как это называлось? То, что я ставил, называлось малой.

Well, calendar, if you only could talk, so I wouldn't have to read. Если бы календарь мог говорить, чтобы мне не приходилось его читать. Year of our Lord 2002. Нет, не хочет он говорить.

0: Спросить, кто он? Волбэнк. Почему ты за картинкой? Комфи. Что ты хочешь? Голоден. Что ты хочешь есть? Монеты. Ясно. Ясно. What time it is? It's time.
1: It's time to stop. It's time to stop, okay? No more.
0: Вроде все, еще. Что-то меня укусило. Так, а как посмотреть инвентарь? Ясно. Угу. Так. А можно не перемещаться на вас, да? Можно было бы тыкать лучше просто. Говорят, что не знаю. Так вам что сделать? Как? А вы как вообще? Не открывается. I hear footsteps coming this way, I need to hide. Тут у себя кто-то идет, мне надо спрятаться. Это Хенри?

Эй, ты. Да, ты. Где мальчик прячется? Не покажешь, что ли, мне? Да, вон там. Интернофол 300. А, на ковре инструкция, как играть. Я хочу с одной рукой в одну руку играть, да? Приходится вторую ложить на ласт.

Думаешь, самый умный? Надо научиться манерам. Ну, спасибо, мне надо мой ангел-хранитель. Спасибо, мой ангел-хранитель. Ну ты, блядь, ну топай. Нет, ничего. Да, и Си. Угу. Вот этот принц.

Кис, получен сыр. Хайки-майки. Так, погромче сделать. На вашей стороне громче сделать надо, на своей еще погромче сделаем. Вот самое время обсуждать даунские обсуждения с Форчана. Самое время. Больше комментариев по игре нету, да? Не знаю, вроде треды таки затухли. По Одиссее как-то. И теперь сейчас ими вроде не все засрано. Угу. Ну вроде все, типа больше ничего нет. Ну вот, не дотягиваюсь. Но дур кноп. Так, а что я взял? Что там было? А сыр? Ну сыр, наверное, не сюда.

Да, из-за си. Аллергия на сыр. I'm feeling smart. Ой. Ну, стол. Вот, стол. Обратную вентиляцию.

Надо было посмотреть, какая сценка была бы. Ладно. Сэр. Я не буду трогать своими руками. Сюда часто приходишь? Иди, короче. I want to kill it. У него деньги есть.

0: Secret is Cheshire, чумай. Cheshire.
1: Your time is up.
0: Ага. Эй, кит, парень, ты знаешь, как защищаться, да? Нет, я не ждал. Не пугайся. Вот у тебя есть мышь. Нажимай правую кнопку, чтобы блокировать. Враги могут атаковать с разных направлений. Реактируй соответственно. Рано или поздно открывается возможность ударить. Жми.

0: Your time is over.
1: Mm-hmm.

0: Надо отпускать блок, чтобы стамина восстанавливалась. Сейчас сухую. Сухую. Приебал сухую!
1: Your time is over.

Пипец. Но будет еще проблема. Я буду в коридоре, если нужен. Get clapped, Клоки. Угу. Хранить? А, поебать. Не хочу его тревожить. Он спит.

Оно работает. Надо мешать. Даже не думаю об этом, ладно. Кто? Я гений, опередивший свое время. Ок. This world, love closet minds.

куда там Серчай в начале эфира задонатил свою жалкую сотку? На Good Game? Я знаю, как оттуда... Ладно, теперь узнаю, да. Да. Нет. А куда... Чего? А, не, он на... Ну, я ж даже ссылку на него не давала. Russian projects in the site had to get paid by a variety of guys for different jobs. Короче, вот, делает Франкенштейн этого, а вот этого для себя. И по работе, и для себя. Freelance surgeon. Прямые мои искренние соболезнования. Ты прожил еще целый год, чем отличился от Фиписисока, не переживших этот год. Понятно, что прошедшего года хотелось большего, но при прочих равных ты иногда неплохо проводил время. И не говори, что не так, иначе я буду всякий раз спрашивать о тебя оценку прошедшего эфира по 100-бальной шкале и начну вести статистику. Ты ставил планы и даже начинал их исполнять, значит, есть еще желание, и не все были меры проебаны. Так что продолжай в меру своих возможностей. А если у меня возможности нет продолжать? Вот нас. Все оценки эфиров за последнее время, вот. Вот по 100-бальной шкале где-то от 0 до 10. От 0 до 10. Где-то, ну, может, 15 где-то есть. Где-то 15, да. Какие, блядь, оценки эфиров, ты ж на них не приходишь, и на них никто не приходит, даже на этот. И все, и все поздравления ограничились 100 рублями от Серчаева. И это за возможность посмотреть на клоуна. А чем ты работаешь? The special project? Да. Fuck off. Это ты сделал ебучие часы? Да. Я его убил. Ну и похуй. Data Live Interchangeable Site of Bing. Я успел прочитать, ну да похуй. Ты тут живешь? За стенами. Все относительно. This place is now then like organism. Am I to be here now? But I could be above the ceiling or below the floor later on. Very cocky. Aren't we all bright? Чувак. Where's the partner now? Где твоя жена сейчас? В земле.

дышит. Начинай спрашивать оценку прошедшего эфира по 100-бальной шкале. Начинай, сука! Да, в середине, летом все не так уж плохо было, да. Часть лета. Но сейчас все стало намного хуже. Да, не весь год было плохо. Да. Да, ну а сейчас вот стало намного хуже. И беспросветно довольно. It's clocked. Угу.

Привет, маленький. Вы кто? Тебя похоже, как будто сильно ударили. Какое хочешь приключение? Какое приключение? А, как такое, что ты отсюда выберешься на время? Ладно. Помогаем. Мне только нужен пароль. А я не помню пароль. Что-то связанное, какая-то ассоциация с часами или не с часами. Что-то. Вы помните пароль? Как пишется Чешир? Чешир, вот. Не с часами, а с улыбкой. Чешире. Молодец. Теперь держи. Держись, это может быть немного больно.

Глава 1. Ну чё, одну главу пройдем. Сколько там всего? Так, тапки. Ебальца.

Хонг! Хонг! Ага. Где остальные твои части? Лоу, земля вызывает! Короче, не хочу с собой так разговаривать. Короче, вот план, иди найди свои части тела. Ты, видимо, потерял по пути вниз, поэтому они могут быть разбросаны тут. И побыстрее найди Родж, если хочешь меня спрашивать подсказки. Ладно. Да, все, пиздуй. Сейф.

10. Ну, видимо, теперь пока что я не могу взаимодействовать с окружением. Ну, ладно, пошли сразу сначала туда. Куда у вас делся ты? Даже на день рождения, Алоиса на радио продолжают спрашивать, куда делся ты? И задушили Витя и Ка, но справедливости ради, и в итоге даже стало лучше без радио.

Хорошо. Всегда мечтала это все.

Где ж нам искать ебало? Здравствуй, Мэллоу! Ага, в общем, нашу компанию не можем принять, потому что вам нужно коммуницировать с нами. Угу, в общем, corporate speak.

Какая оценка? Какая оценка по 100-бальной шкале этого эфира? Ну, наверное, вот, наверное, где-то 17. Вот даже можно

0: такая хуйня, да. Да, которая тактика вообще непонятна какая должна быть. Ты просто рандомно ходишь, переключаешь, и вот рано или поздно решишь. Кстати.
1: Я воспользовался своим пребыванием там, чтобы запастись камешками для сосани. Это были галыши. Я называю их камнями. Да, на этот раз я сделал значительные запасы. Я распределил их по справедливости, по своим четырем карманам и сосал по очереди. И из этого возникла проблема, которую я решил сначала следующим образом. У меня было, допустим, 16 камней по 4 в каждом из четырех моих карманов, двух карманов моих брюк и двух карманов моего пальто. Взяв камень из правого кармана моего пальто и положив его в рот, я заменял его в правом кармане моего пальто камнем из правого кармана моих брюк, который заменял камнем из левого кармана моих брюк, который заменял камнем из левого кармана моего пальто, который заменял камнем, что был у меня во рту, когда я заканчивал сосать. И таким образом в каждом из моих карманов было все время 4 камня, но не совсем тех же самых. Когда на меня опять нападала охота пососать, я снова лез в правый карман в его пальто с уверенностью, что беру не тот камень, что в прошлый раз. И пока его сосал, перемещал все другие камни, как я так что объяснял, и так далее. Но это решение удовлетворяло меня лишь наполовину. Ну, как меня не ускользнуло, что, возможно, вследствие исключительного совпадения циркулировать будут все время те же 4 камня. В таком случае я не то, что не пососу, а поочередно всех 16. А на самом деле буду сосать лишь 4 камня поочередно. Все время одни и те же. Но перед сосанием я их хорошенько мешал, и во время него тоже, перед тем, как приступить к перекладыванию, в надежде сделает циркуляцию камней от кармана к карману всеохватной. Но это была лишь полумера, которая не могла долго устраивать такого человека, как я. Я принялся, стал быть, за поиск чего-то иного. И поначалу я спросил себя, не было бы лучше перекладывать камни по 4, а не по 1? То есть взять, пока я буду сосать 3 камня, что остались в правом кармане моего пальто, и положить их на место 4 из правого кармана моих брюк, а на место этих 4 из левого кармана моих брюк, а на место тех 4 из левого кармана моего пальто, наконец, на место последних 3 из правого кармана моих брюк, плюс тот, что кончил сосать, что было у меня во рту. Да, мне сначала казалось, что, проделав все таким образом, я достигну наилучшего результата. Но пора

Да отпустите меня поработать. Крутим педали в ритм.

0: Go. Let. You.
1: You. Bag. Me. Bag.
0: You.
2: Let. Don't.
1: Talk.
2: А вы запомнили текст?
1: Help.
2: Ну, только help там не было. Work. Ну, типа... Go. Ладно, let me work составили.
0: Let.
2: Let вот эта кнопка с Гитлером.
0: Let. You. Let.
1: Me.

0: Work. Ну и чё? Ага. Operational parameters suggest that current options for success involve high-risk strategies or deceptive tactics targeting vulnerable individuals. Как и всегда, как и везде. Хорошо, начнем выписывать, какие есть слова. Искать дров, открывать лень, открою нотпад, вы его не видите. Me, вы можете у себя выписывать, да? Me, they, you. Me, в принципе, это как-то иконки отображают. To, let,
1: go.
0: Go. Talk.
1: Help.
0: Talk, help.
1: Work.
0: Work. Work. Me, they, you, to, let, go, talk, help, work. Да, те, которые вот зашли, и вот, возможно, им даже нравится игра, то сразу сообщаю, что мы за один стрим не пройдем, и вот, скорее всего, через неделю, следующую в субботу, днем продолжим. Да, надеюсь, посмотрим. Зависит от вас и немножко от меня. Never gonna give you up. Talk to me. Talk to me. Talk to me. To you. Где? А me где? А. Talk to me. I'm Genesis Zero, created by the founder years ago for consultancy. Though still operational, I was to be a tool, not a standalone entity. After the creator's disappearance, I was repurposed and let in isolation. We communicate through the buttons beneath your feet. Окей, поговорили. Ну, переводить не буду, понятно. Help me work? Help.
1: Help.
0: На, нельзя несколько. Help me work.
1: Work.
0: They work me talk. Себе считаю. Operational parameters suggest that current options for success involve high risk strategies or deceptive. Ну, а, ну, окей, это было. Что тогда еще? Let me go. Let это Гитлер, ладно.
1: Let
0: it.
1: Go.
0: Не знаю, почему я там Гитлера вижу. Access restriction has been lifted. The exit is now able to pass this room to your right. Так, еще идеи есть сразу проверить или все? А вот там еще одна кнопка, по-моему. Просто вопрос? Да. Let they go. Нет, let them go. Конкретно поэтому нет. You work. You work. Ну, вроде больше нет, ничего не могу придумать. В общем. общем, не хотел бы тебе подсказывать, но мне как-то надоело, что не можешь разговаривать. Ага. А чё, а я не говорил это? Короче, нам подсказали, что надо спросить Let Me Talk. Let Me Talk. I can help with that.

Я снова могу говорить. Хорошо, наши роты осталось там руки и глаза, кажется. Не успеваю прочитывать, не то что переводить. Scrabbling, let's keep going. Дальше будет проще. Окей, все, наверное. Кстати, можешь в любой момент спрашивать мне подсказки. Просто поговори с собой, и я тебе помогу.

Кстати, так и не играли в переиздание, в дополненное издание Stanley Parable. Насколько я знаю, не играли. И же не играл. Которое, типа, пару лет назад вышло. А, вот с вами все в порядке? Нет. Окей.

0: Куда пойдем? Блять, я в Animal Crossing пришел. Чувак, как он зовут? Кэтью, а как тебя, Мэллоу? Nice to meet you, Мэллоу. How, как жизнь? Нормально. Люблю своих друзей. Они такие непредсказуемые. Вот сегодня не тут, а завтра их тут нет. Как прятки, только не весело. Хотел бы, чтобы кто-нибудь со мной поиграл в прятки. Давай поиграем в прятки. Хочешь поиграть в прятки? Ну, конечно, но есть условия. Я буду прятаться, то ты будешь искать. Хорошо. Готов? Какие правила?
1: Я beginner's guide. Так, вот сейчас. Кино, я не прячусь в зданиях. Если ты найдешь меня три раза, ты победил, звучит. Райзен, сейчас считаю. Ну, короче, на таймере. Беги-беги, разгайд, отвратительная вещь, как по мне. Ну как, я очень давно играл, а мне показалось очень претенциозный и пустой. Не отвратительный, но вот. Не знаю, может сейчас я поменяю свое мнение, потому что это очень давно было.
0: Че он мне сказал? Наверное, я не на таймере. Я могу свободно просто пойти остальное делать. А вот он ты, да, ты меня поймал. Давай еще раз. Так. Курища мышь. Мы не принимаем даунские вебэмки с Фарчана во время эфира, в котором мы играем в квест. Вот. Мы не принимаем. С Фарчана. С Двача. Варчана тоже не принял. Привет. Ты чё хочешь? Как твое имя? Нибблс. Есть какие-нибудь слухи? Это как газета? Пошел нахер. Пропустили одного неписа.

Мы учимся разговаривать с людьми. Есть три опции: сказать привет, спросить имя и спросить о слухах. Это потому что медведь.

Кошка жалуется на свинью полицейского, который не принял жалобу. А о каком преступлении ты собирался сообщить? Кража. Мне украли Portable Gaming Device. Подозревает Нибблсон. Oh.

Так, ничего больше я не пропустил. Что обычно пугает в квестах, это вот большие пространства. Много куда можно пойти. Еще и тут нон-скеджуал. Опять.

Ну, у меня ручек нету. Наверное, часы только в этом городе важны. Но это не точно. Да, какие-то вот дома открываются ночью. Угу. Composite output.

0: Пошли в ту сторону.
1: Cash money, baby.
2: Но почему вы не принимаете вебемки? Это религия такая.
0: С донатами принимаю, с донатами принимаю. 60. Нет, нет, это не религия, это вот просто вот. Мне кажется, это не надо объяснять. Это вот, вот когда, когда вот чем-то, вот эфир, на котором чем-то занимаемся, например, вот играем в игру, вот-вот как-то присылать тупые вебемки с 2 часа, скорее всего, тупые. Какие-то вот интересные, замороченные, я не против, но там же тупые с вопросом, как лето прошло. Хорошо, давайте проверим, что же там было.
3: Каникулы. Ура! Каникулы. Ура! Бля!

Здравствуйте. Как ваше имя, Дебби? Давай поговорим. У меня мать умерла. Полезно. Я хотел бы что-нибудь оставить на могиле, но не знаю, что. О, маленько. Да, квест принят. Угу. Нет, это вемка была. Не, ничего. Если это было еще ничего для тебя. Так, свинья. Вот на службе. Что вы делаете? Сидите, храняю. В общем, из интересных людей, которые тут сидят, это вот кто-то, кто ест, какой-то каннибал, который вот говорит, что с ним разговаривало небо. From the sky speaks to him, must be side effect from his diet. Может, мы тут не найдем части тела своего? Я подозреваю, что за квест кота даст. Да, я не на тебя жал. Поймал. Какой-то пит... Пейсли. Знаешь, что они все люди, которые тут живут? Отец с дочерью жили в около водопада. Успеваю прочитать. Тут play all day long in her dollhouse and mimic the way her dad would live. Ага, she had a knack for details, it was very cute. Окей, у нее был свой игрушечный домик, в котором он имитировал дом отца. Сиям.

Эх ты, что за тварь. Дракон. Вискерс. Как долго тут живешь? Несколько лет. Хотя я хочу ехать.

Хочу купить дом у медведя. Может, на нем хороший вид на рыб. Но сейчас мы все живем в кондо. Как кондо? Что такое кондоминиум? Я не очень понимаю, часто встречал. В общем, потому что тут из-за слухов о серийном убийце еще не мозг какой-то разрушили. Видимо, чтобы уберечь от серийного убийцы. Бишкет, вытрепан за аквариум. Угу, все, он любит рыбу. Ну-ка. Типа живой комплекс. Типа то, что в Рашке просто многоквартирный дом. Окей. Непонятно, чем отличается. Так, ну пошли сначала найдем кота. Смотрите, может вы заметите, я не замечу. Где он? Это кондо. Минимум. Вот место уютное, только заехал. Никого в городе не знаю. По крайней мере, дешево. Да, лавки. Wait. У тебя выход! А это кто, медведь? Очковый? Ну и почему меня закрыли тут? Угу. Что-то случилось. Возможно, я приебал теперь диалог. Короче, очень быстро прогрессирует его жизнь. I should have seen the signs. Угу. Так его мусор, я

Он все еще топает. Ну-ка, может, в другую сторону? Ладно, сейчас в это. Ладно, в другую сторону пошли. Угу. Не делай этого, в скобочках делай этого. Никогда не знал, что тут есть балкон. Здрасте, меня слышите? Здрасте. Почти вижу солнце отсюда. Проебываю часть диалога. Ладно.

Кота не видно, но шаги ведут как раз туда, где мы не были. Ясно. Возможно, это подсказка, если игрок слишком долго не завершает квест. Я с ним поговорил.

Блядь. Так и знал, что меня не найдешь. Если еще прятался, потерял сознание. Дробостренджер, Денджер. Монстр, который за мной погнался. Где? Ну, уже нету. Кажется, я слишком долго гуляю. Но это было весело. Хочешь мою лицензию на рыбалку? Да, давай. Да, вишен лайсенс. Я ждал, что мне ручки дашь.

Куда пойдем? Будем продолжать этот город исследовать или посмотреть, какие еще есть районы? Где выход? Да все уже, лабуба. Лабуба отстала. А где? Мост исчез. Так, я что, теперь выйти отсюда не могу? Не понимаю, где проход обратно. Ладно, Биг Дэдди. Можете отойти? Нет? Но только если не предоставишь лицензию рыбака. Да. Ну, у меня ж есть лицензия. Ну, в смысле? Asking to motivate quite about process, ask about his ask why... Ну, у меня ж есть лицензия, алло! Или... Я что-то проебал в диалоге с котом, он сказал, что нужно сначала в аквариуме получить?

Угу, прыгаем. Землю. Есть. А вот глазки. Спасибо. Остались только ручки. Окей, да. Да, это другой вариант. Угу, пока. Что за картошка? Никто не загуглит, сколько в игре глав, чтобы я оценил, смогу ли я за этот стрим пройти первую. Но... Где выход, блять? Где выход?

0: I glow in the dark. You wanna say something? In. Ну, типа, нужно посмотреть в темноте. Угу. Sure, buddy. А почему лицензия разработает из заглавок? Если бы она заработала из-за ручек, я бы еще понял. Можем сразу подсказку посмотреть, спросить. Не, вроде ничего нового. Ну а я не могу, время... Окей, иди нахер.
1: Нет. Yes.

Ну, может, проход обратно, он никуда не исчез, просто я туплю. Нету. Ай, блин. Нет. Нет. Вы можете перемотать стрим, посмотреть, откуда я пришел, да? Не можете? Блять, проход был. Надо было просто точнее идти. Как вы не можете узнать, сколько же в игре глав?

надо копия number of chapters. Три. Ну, блядь, надо постараться первую за стрим пройти. Так, это выход.

Надеюсь, третья локация поменьше. Хуанг, хуанг. Мизери Таун, Population One, Me. Битер или мим?

Так, моя цель — найти ручки. Просто идем, ищем ручки. Boon the pathetic. Boon the boon жалкий. Жалкий красный бафон. Да, так и зовут. Что ты делаешь по жизни? Сижу тут и жду, пока кто-то выиграет в мою игру. Тогда я упаду вниз в дыру. Чё я получу, если выиграю? Довольно что-то грин. Ну, если не нравится, хорошо, решай, что ты получишь.

This looks extremely masochistic. Окей, но... Кстати, что бы сделал? Трапезист from his glory. Ты что-то не так? Мои внутренности, пиздец. Something is there just for you. Там для тебя приз есть. Вот достанешь твое. Я что-то должен сделать? У тебя нож есть? Нет. Найди нож. Зачем? Повеселимся. Ручек нету. Ручек

чем ты думаешь? Просто о клоунах, думаю о клоунах. Угу. Угу, я не... Джет Честер, как по-русски?

Шут. Шут, да, пусть будет шут. Кимон. Чем тебе этот шут нравится? Дилка, как жалко он выглядит. Так хорошо играет свою роль. А меня чуть никто не любит, то что я жалкий.

у шута. Лаври, это не имя, блядь. Короче, настоящего шута, замечательного красного шута. Он на интеркоме дает объявление. Может, позовешь его на свидание? Если он не захочет, мое сердце не выдержит. К тому же нам не разрешено покидать кабинки. Угу. Может, что-нибудь подаришь ему, чтобы он тебя заметил? Отличная идея. Не знаю, что подарить. Вот тут вот, ты, мальчик, вот это придумай. $1,000,000! Да, вот, я согласен. У меня тоже $1,000,000. Шут, это не она шут, а она влюбилась в шута, которая сидит на входе. Как ее зовут, мы не знаем. Шутка? Шутиха? Ну, вообще, как, Мальвина? Мимка. Мемка.

0: Ероха.
1: Mm-hmm.

0: прыжком можно не пользоваться, на самом деле. Все, приехали. Паровоз подпрыгивает.
1: А ты думал...
0: Зачем им такое большое колесо?

это конкурс «Оскорби клоуна», я так понимаю.

Угу. Пока клоун оскорбляет меня. Клоун рекомендует вытащить хуй изо рта. А.

0: Дави на insecurities.
1: Не знаю.

Ладно, придумали. Fact. My condolences. Я пойду возвращаться своим членом еще с тобой, клоун. Ага. Fat. Nice strike, it.

Around. Не знаю, что ему говорить. Выглядит как лабиринт мимов. Так, блядь. The walls have shifted. Так. Ага, ну да. Как с мимом поговорить. Чувак!

Так. А. Ну, короче, невидимый лабиринт. Как-то пиктограммы обозначают, куда идти, где есть стены.

Танк и кто еще? Кто-то еще, вот. Что-то еще такое. А, и Samsung. Это повод повеситься.

нашли удручки. Поздравляю, это по-моему. Теперь что? Ну, вернись к цели. Решай проблемы людей. Не смотри так на меня. Не смотрел так на тебя. Ну, короче, иди помогай людям. Давай, припрыжку. Фака я. Это что такая? Не знаю, с чего начинать. Оскорбление клоуна мы не придумали. What type of clowns can't tell jokes anymore?

Не знаю. Увлекательно, наверное.

Да. Dead Clown. Не, ну что-то тут надо сделать, чтобы открылось. Да. Что-то надо сделать, а что не

А по-моему, не рандомно, ну-ка. Нет, не рандомно. Пошли обходить все в обратном порядке. То бишь в том же порядке, в котором я был. Мысли сначала пойдем вон, где мы нашли ротик. Там самая маленькая локация. И вот моя рецензия. Да, у меня не было ручек, чтобы заглянуть в инвентарь.

0: очень большой левел, очень. Сначала задонать. И за ответ на такой вопрос нужен большой. Где ваши подарки? Не то, что не пришли, но и не пришли без подарков. А, да, тут не такая уж маленькая локация. На самом деле. Показалось, там были штаны. Я уверен, что когда первый раз сейчас сюда вошел, тут что-то было.
1: Go. Block.

Стабит он. Тут не такая маленькая локация. Тут какая-то работа, в которую мне просто доступа до этого не было.

Бесистая. Радости от этого у меня нет. Наоборот. Социальная интеракция нежелательная. Нет, крем-карту не подвезли. Так,

Да, я сказал, через час заедет, наверное, к этому времени придется закончить стрим. Продолжение в следующую субботу.

Я еще нет, вниз я ходил тут. Не ходил. Так. Так. В субботу или может завтра? Воскресенье. Ребят, давай, кто точно скажет, что вот придет завтра? Да, ни хера вы не скажете, да? Сычаев, будешь завтра днем смотреть? Катаслись, будешь завтра днем смотреть? Допустим, в час дня, в 12, когда вам удобно? Так, пока выходные, наверное, можно продолжать. Какой звук?

Не, маленький.

0: размышлений я был вынужден изменить свое мнение и признаться себе, что циркуляции камней по 4 в его точности к тому же, что и циркуляции по 5. Потому если я был уверен, что каждый раз найду в правом кармане моего пальто 4 совершенно других камня, нежели те, что были непосредственно их предшественниками, сохранилась ничуть не меньшая возможность, что мне подает все один и тот же камень внутри каждой группы из 4, вследствие чего, вместо того, чтобы сосать по очереди 16 камней, как мне того хотелось, я в действительности сосу лишь 4, поочередно все время одни и те же. Надо было искать в чем-то, стало быть, ином, нежели способ циркуляции. Поскольку, каким бы образом ни заставлял я циркулировать камни, я никак не мог избежать этой вероятности. И было очевидно, что, увеличивая число карманов, я тем самым увеличил бы мои шансы на то, чтобы воспользоваться моими камнями, как я то намеревался сделать, то есть одним за другим до исчерпания их числа. Имея я, к примеру, 8 карманов вместо имевшихся 4, самый злокозненный случай не смог бы мне помешать пососать из моих 16 камней по меньшей мере 8 поочередно. Словом, мне следовало бы иметь 16 карманов для абсолютного спокойствия. И на протяжении долгого времени...
1: Сам дизайн, говорю, в игре хороший настолько, что превосходит все остальное. Ка, признавайся, это ты, узнаю тебя.
0: Я держался того заключения, что никогда не достигну поставленной цели за неимением у меня 16 карманов, и в каждом свой камень, кроме как в результате исключительного случая. И ежели еще можно было бы себе представить, что я удвою число своих карманов, хотя бы разделив каждый карман надвое, допустим, посредством нескольких английских булавок, учить верить его казалось мне выше моих сил. И мне не хотелось давать себе труд ради очередной полумеры. Потому я начал терять чувство меры после того, как увяз в этой истории и говорить себе «все или ничего». И если я на миг вообразил установление более справедливого соотношения между моими камнями и моими карманами, сведя количество тех с количеством этих, то только на миг. Потому как это значило бы признать себя убежденным.
1: А где мой клоун?
0: И вот, сидя на отлогом берегу, у раскинувшегося передо мною моря, с разложенными перед моими глазами 16 камнями, я взирал на них с гневом и умением. Потому как, насколько мне трудно было сидеть на стуле или в кресле по причине моей негнущейся ноги, вы понимаете, насколько легко мне было сидеть на земле по причине моей негнущейся ноги и моей отнимающейся ноги, потому как к этому же моя здоровая нога, здоровая в том смысле, что не была негнущейся, начала отниматься. Мне была необходима подпорка под колено, вы понимаете, даже во всю длину ноги подпорка в виде земли. В то время, как я разглядывал так мои камни, пережевывая варианты, все в равной мере непригодные, в одни что другие, изводя пригоршни песка, в том смысле, что песок струился у меня между пальцев и снова падал на берег, да, в то время, как я напрягал свой ум и отчасти и тело, однажды мне пришло вдруг, куда приходит в некоем просветлении, что я мог бы достичь, может быть, своих целей, не увеличивая числа своих карманов, как и не уменьшая числа своих камней, а просто принеся в жертву принципу кладки. Мне потребовалось какое-то время, чтобы постичь смысл предположения, которое вдруг закипело у меня внутри, словно стих Исаии или Иеремии, и особенно мне оставалось неясно про термин «укладка», которого я не знал. Я, по-моему, разумел, что термин «укладка» не может значить ничего иного, ничего, кроме как разделения 16 камней по 4, по 4, по 4, в одной в каждом кармане. Но отказ представить иное разделение, кроме этого, подрывал пока что все мои расчеты, значит, задача буквально неразрешима. И лишь опираясь как раз на это, правильное, нет ли истолкований, смог я, наконец, склониться к некоему решению. Решению, конечно, не отличающемуся изяществом.
1: Что же с тобой произойдет ночью?
0: Надежному. Сейчас я охотно готов поверить, я даже твердо верю, что существовали и даже ныне неизменно существуют другие решения этой задачи. Столь же надежные, как то, что я собираюсь попытаться описать, но более изящно. Верю также, что при чуть большем упорстве, чуть меньшем сопротивлении, я сам мог бы их найти. Но я тогда устал, и по лености своей удовольствовался первым, и только представилось решение проблемы. И чтобы не пересказывать вкратце всех этапов, всех страхов, через которые я прошел, прежде чем выбраться оттуда, вот оно мое решение во всей своей гнусности. Надо было
1: As the shoot's result of said innovation will determine your placement in our corporate system. Not only will this aid us, but you too will be benefit from the discovery and blah blah. Are you ready to begin? Yeah. Да, действительно, я буду думать только о том, чтобы побыстрее она улетела обратно. Короче, завтра в час дня будет стрим. Будет продолжение. Ну, так. КТ-игрок где вообще? КТ-игрок тут? Ты придешь в час дня? Хотя бы ты точно. Придет. Ясно. Хорошо. Ну, конечно, если только ты один придешь. С той активностью, с которой ты пишешь, тебя не хватит. Ну, хотя бы. Угу. Господи, снова. Тут даже зоопарка, блядь, нету. А нет мани. Угу. Это собеседование. We like that for the door. Какую зарплату вы ожидаете? $1,000,000. Можно договориться. Ну, надеюсь, вы нам можете многое предложить. Какое ваше самое главное? Какое ваше weakness? Главный недостаток? Слабость, главное. Какая ваша главная слабость? Какая ваша главная слабость? Какая ваша главная слабость?
2: What is your greatest professional accomplishment? I worked 7 years at an ice cream shop in Hoboken. I never served a single customer. Every time I set out the flavors and scoops, I thought, this day is going to be different. Tell me about a challenge you faced at work and how you dealt with it. One day, it was. The FBI kicked down the door, handcuffed me, and shoved me into an unmarked van. They wanted to know how I became employed at the shop. I wanted to tell them, but after 7 years, I couldn't remember anything besides the routine. What's your dream job? Ideally, something like the ice cream store. It was nice to wake up and know what to do, even if it meant nothing. What other companies are you interviewing with? I talked to Geico earlier this week. They said they loved my resume and it never seen anything like it. Bashful, I explained the process of its creation, namely writing, "I deserve love" in Sharpie on a sheet of printer paper. They interviewed me for an hour, which I took as a good sign. But when I asked when I could start, they laughed. "Can you tell me a little bit about yourself?" "Sure. I'm unsure I exist. I have nothing to live for. If you stabbed me, I'd feel nothing and bleed dust." "How did you hear about this position?" "I didn't. I send out applications blind. I wake up angry, chug 3 cups of coffee, and shoot off as many copies of my resume as I can before I collapse."
3: "What do you know about this company?"
2: "Not a thing. In my mind, it's the same as the last 15 I've talked to. Just please, give me something to do."
3: "Where do you see yourself in 5 years?
2: "With any luck, dying quietly during an accident in my home. That'll be nice, to have a home."
3: "What is your greatest professional strength?"
2: "Honesty."
3: "What is your greatest professional weakness?"
2: "Honesty."
1: Спасибо. Надоели кандидаты слабостями. Я не успел прочитать, что глупое. Да. Прежде чем пытаться получить работу, должен стать идеальным. Как много лет у вас опыта? 9. Где вы себя видите в 65 лет в гробу? Не знаю, боссом этой компании. Вам не хватит жизни. Мы не принимаем людей вроде вас на начальственные позиции. Это не дискриминация, просто полиса. В общем, свои ожидания поправьте. Последний вопрос. У вас есть к нам вопросы? А чем компания вообще занимается? Это вам это засекреченная информация. Так, куда же мы вам отправим? На какую позицию мы вас отправим? Strategic Probability Analyst. Добро пожаловать в команду.

Попробуют нашего нового контестанта Mysterious Marshmallow. Контестант, как по-русски, блять? Контестант, переведите, я топлю. Ну, как по-русски? Jello, the Green Mean Machine. Oh, hi, how are you? But now it's informal, this is what do you say we get this game show on the road? Кавабанга! Contestant plays a bet. Ну, участники нет. Как еще по-русски? Three. About three. Сука. Одну очку джингера. Оверфи. Ну, по идее, нужно всегда, если шестисторонний, нужно всегда ставить на больше трех. Знание базовой вероятности. У нас есть победитель Мэллоу. Бесплатный отпуск. Бесплатная поездка, vacation, anywhere around the world. А где обналичить? What

Угу. А все, а как на работу пройти? Ну, пошли проигрывать выигранное.

No. Okay. Интересно, что-то из автомата еще нам нужно?

Окей, можно еще раз пройти интервью. Нужно... Нужно... Да, блядь. Звучать как робот.

Нужно ведь в реакцию смотреть, когда позитивная на ответ.

0: Remote Solution Advisor. Это лучше или хуже то, что было? Без хранения. Окей. Ладно. На этом заканчиваем. Видели такую пещеру, ребят? Завтра в час дня, что пришли, блять.
1: Well, let's take a look at another group of people who seem to coalesce.
0: Пещера? Это что тут? Okay, let's follow.

зрителям каким-нибудь. Какой торт? Ты подарили торт в сердце? Ласточки на пещера. Ну вот это вот круто выглядит, такая в черноту. Просто в дыру прыжок. Чё ещё у меня? Have you been to the school? Что, блядь? Не помню. Всё, больше нечего. Ворл решён, криптограмма. Даунские бэмки, кондоминиум, бэдмоджа, нерешенные судоку, сигнал ретерн, тернинг и сфир инсайд аут. Так, все.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Пятое.
4: Пятое.
2: Сентября.
5: Сентября.
6: Делай раз, делай два, делай три, на часы посмотри, на часах 16.

Radio.

by Tony, Tony, God, silver love, they say, is made up of

смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: уймите вашу мать! Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота. Пятое.
3: Пятое.
4: Сентября.
2: Сентября.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

Еще мне это даст. А мне это ничего не даст.

Так, а какая кнопка для ресета с геймпада? Ну, нашел. Нет, она не крутится. Но это явно сюда, больше ничего не могу сделать. Ну это, допустим, так, чтобы я мог потом его куда-то обратно подвинуть.

Там какой-то анончик сделал. Или это ты был? Это ты был. Ладно. Я хотел сказать, что сделал картинку, а на стрим не пришел. Ладно.

0: снега все равно так не хватает. Если... Вот так, да, вот так. Не.
1: You think the Mirrorites won't come to preserve the creation?
2: They should be already here, overseeing my trial. Last time they were very strict. They must be gone or dead.
0: Арестат? Ясно. Mirror Isles.
2: These mirrors are a bit better, but I'll press on to find one as close to Pristine as can be managed. Then, back home.
0: Ищем идеальное зеркало. Кстати, смысла в этом вроде нету. Так, уже тесно и сложно. Ну, через зеркало я явно не смогу переместиться налево. Значит, через камень. И несем зеркало.

зачем мне вот эта вот вся, вся часть слева? Бедная, не просто так вот это. Да ёп твою. Что я хотел? Я хотел проверить, что если камни будут упираться. Ну три камня, а где я три камня возьму? О, три камня. Зеркало я не могу использовать в качестве камня.

0: Управление на стике, кстати, странно ощущается. Я не помню, ему жаловались. Я помню, после выхода демки ему жаловались то ли на управление на стике, то ли на управление на клавиатуре. Он что-то там исправлял, что-то там дополнял. Не знаю. Изменение релизного в демку. Так. Угу. Так, ну если подальше. I'll go no further than need be. Certainly not so far as last time.
1: You're a better man than you believe. Convinced yourself you came for possession of a single mirror. Because deep in you knew. It's the only way to trick yourself into coming back. I know you came to soothe your defeat. You'll perform the whole trial just to win. No witness but yourself. And I can use that

0: told you would have just taken the first mirror and sailed off.
1: Efficient.
0: Yes, you were. Minimize risk of time and so forth.
1: Today, my standards are higher.
0: As you say.
2: Куда мне так? Зеркало на другой остров я не смогу перетащить нигде. Значит, нужно... Вот это всем что... А как?

my own ends. And I love you for that.

0: Чё? Чё мне это дало? Как мне дальше? Так. Ой, на одной клетке.
1: Two decades passed, unproven in manhood, struggling through my early years of
0: trouble.
1: My ship drew close, but did not land. I caught a glimpse of my soul by the light of a distant mirror, by the light of the summer moon.
0: Так, ну в чем тут подвох? Почему я не смог...

Что может человек? Извините, у меня нейрон активейшн. Где это? Так, утопить левый камень в щербинку вверху. Вот эту чью-то.

0: равнодушием. Когда хмурое сентябрьское небо дышит холодом и равнодушием, а черные подвалы подворотен скукой и тоской, начинаешь невольно замечать дрожь своих бледных рук, понимая, что дрожат они вовсе не от сырого, промозглого, цепенящего, обжигающего ветра. Что может человек? Бродить по нешироким улицам, полным тумана и водяной пыли. Поддевать тонким кончиком зонта грязные желтые листья. Трогать рукой мокрые стены. Или, может, подниматься по грязным черным лестницам в надежде встретить усталую женщину с лицом провинциалки. А может, бесшумно отворить собственную дверь, нашарить выключатель и разбить его отчаянным ударом, а потом пройти на кухню, открыть старый пузатый холодильник и долго стоять, любуясь его содержимым. Зажечь газ, поставить греться чайник, снять кашне, не снимая пальто, достать замороженное мясо, вывернуть карманы, слушать, как мелочь катится по линолеуму, снять штаны, не снимая пальто, поставить закипающий чайник в холодильник,
1: Лиза. Ну, уже вроде прикольно. Так, а... Чё? Ой, ладно. Нет, дайте мне выйти. Икс. Я ожидал, что долго был проходить, то и мы дослушаем, ладно, сейчас я... Когда? Да. Так я могу просто вот так? Нет, не могу, блять. Лесовчаев. Грублову играем. Он, сука, не пришел. Да, вы уже, сука, разбежались. Пока сестра побыла за мужем и ребенком. Пришли, принесли пиццу, съели пиццу и ушли. Могло быть хуже. Так-то относительно безболезненно проходит. Так, там тупик проходит данный прискорбный день. Хотя вот-вот то, что сейчас только... Вот-вот на дополнительное пришел только кот и слизнягрок. Вот это уже немного болезненно. Так, не та кнопка! Да как? У меня на Overworld нету рестарта. А, только я, да, то я не понял, что... Да, только ты, вот. Ну, хоть ты, конечно. Надо так выставить. Одно движение камня вправо.
2: It obviously requires a great deal of work and care to arrange all this. To what end is all this done? I face the challenges they've put before me, and I

0: Сколько там? Два.
1: Положи штаны на зажженную плиту. Положить сверху мясо. Снять трусы, не снимая пальто. Разглядывать свой член. Прислушиваться к шороху ползущего по брюкам пламени. Сунуть теплые, пахнущие членом трусы в морозилку. Вынимать из двери холодильника яйца и равномерно бросать их на пол. Пройти в ванную, пустить теплую воду, разглядывать себя в зеркало, слушая шум воды, лечь в ванну, не снимая пальто, петь народные песни, шлепая руками по воде, выпускать газы, хохотом приветствуя их пробулькивание, тужась и гримасничая, выдавить из себя порцию кала, помочь ей выпутаться из складок пальто и всплыть, вынуть из кармана размокшие спички, воткнуть одну из них в коричневую колбаску кала, вытянув руку, снять с шампуня этикетку, насадить ее на спичку в виде паруса, дуть, заставляя нюхнуть.
0: Tinnick, burning. My course was right already. Wait, so wide a net. My trade carries light to many thousands, leaving each the brighter. I could find peace in these isles and beyond. Have you ever met a seeker who shone with real success? Or are they coaxing you away from the warmth already yours? Я не обратил внимания, что мужика стало два. Ah!

0: Уставший кораблик кружится вокруг колен. Речь что-то негромкая, торжественная. С шумом водопада встать. Вылезти из ванны.
1: Ну сколько шире?
0: Ходить по задымленным комнатам, сгорбясь под намокшим пальто. Плакать и бить стекла старинного буфета. Мочиться, а попросту ссать. А, вот что можно. Мочиться или просто ссать. Ссать. Хорошо, ссать. Можно ссать, сладко. Долго ссать. Ссать так мягко. Ссать тихо. Так долго ссать, долго, сладенько ссать. Хорошо так ссать, долго, мягенько ссать. Ссать писечка, ссать, сладенько. Ссать тихенько, мягенько, ссать пиписечка. Ссать сладко, сладенько, потненько. И так ссать вонюченько. Чтобы так нассать властненько, ссать миленько, ссать тихоненько. Ссать хорошенько, сладенько ссать. Плотненько ссать, так тайненько. Ссать, вонять и ссать. Сладко ссать, вонюченько. Ссать, чтобы была саная и сладкая. Чтобы было вонюче сано, и чтобы была саная вонь. Чтобы была эта саная вонь. Саная вонь.

0: саная вонь, саная вонь. Вонь, саная вонь, саная
1: вонь. Куда ширше? Ну смотри, как они расположены, не так, что... При каждом сдвиге раздвигается и вот земля. Земля внизу становится дальше для... на этом столбце. Ну что, еще не совсем прям, как бы. Мне нельзя утопить ни одного мужика, оказывается.

А? Нет, нужно, чтобы ровно два мужика было. Окей, нам нужно сделать два мужика. Поставить двух мужиков на две кнопки.

Нет, по идее, слепить обратно мужиков никак нельзя. Операция. Можно ли? Типа.

Да, надо было просто по отдельности мужиков гонять. Теперь я могу их поставить на кнопку? Вроде могу. Вроде мог. Нет? Могу, могу. Give yourselves to me for a time. Теперь нам нужно три мужика. Ну все, можно заканчивать, можно заканчивать. Вот, арчдауны мешают эфиру, а тем, кому интересен Сакабан, оно на ФМ нету. Поэтому можно заканчивать.

0: Мукли последнее сообщение с Уву. Вот, с Арчем и Уву написать вот кто-то конкретный. Не, наверное, это паранойя. С другой стороны. Во-первых, Витя пишет через Чиполлино, через Тор. Во-вторых, он любит даунские вот мемчики, фури-транса-мемчики вроде Уву и Ач. И в-третьих, у него нет принципов, и вот поднасрать так эфиру, это вот то, чего можно было ожидать именно от Вити. Ну, это паранойя. Так. Нужно сделать трех мужиков. Трех. Ну, не, все, можно заканчивать. Так, один мужик.
1: Еще. Perhaps the Mirrorites have turned their glass upon me. I'll give them worth the seeing. You aim too low. We leave now. Send a flotilla back and take all the mirrors. Hassle. If it's peace we want, let's quit it all. The wife never really wanted me. The child is sufficiently raised. Just disappear.
0: Child is sufficiently raised. Ну, это явно не решение. Решение должно быть красивым. Вот, у меня есть три мужика, но я не могу их теперь поставить на три кнопки.

Hey dude. Может, можно, манипулируя мужиками, можно мужиков раздвинуть? Да нет. Ты, ну, смысл ты возвращать, ладно? Ну, молодчик. А, нет, тоже нет.

Не знаю, двинуть сюда. Слишком много мужиков. Ну, если их раздвинуть чуть подальше, то можно что-то сделать.

Я расставил мужиков. Не, кипкой, не. Чё это делает? Непонятно.

0: home. Straight, like a mirror's beam. Bright, the spear of the sun.
1: Чем это отличается? Ясно, это можно телепортировать камень. Там разрыва нету, вроде нету.

Так. Я все. Ну, так, тут. Тут нужно. Вот единственное, что можно сделать. Тут топить камень тут. А вот зачем этот элемент? Это подсказка. Раздвоить камень я не могу. Куда мне его вообще тащить? Ну, да, наверное, тут пока просто на самом деле. Да, пока. Пока просто я переусложняю.

Окей. А мне его нужно на левый нижний остров перетащить. Ну, что-нибудь вроде вот так. Почти. Я его теперь не могу тут передвинуть как надо. Может просто... Просто так? Нет? Нет.

Yeah.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Пятое.
1: Пятое. Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня суббота.
1: 5 сентября.
2: В Москве 20 часов.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие радиослушатели Радионимус. Мы немножко слышим меня, потому что я говорю ртом через мобилку в Анон ФМской конфе Радионимус. Приветствуем наших участников. Говорите.
1: Привет! Телепузики говорят привет!
2: Привет,
3: я. Ковальчик, приди, конференцию проведи! У нас нету ведущего! Ковальчик, мы не будем тебя называть Губанусом! Ковальчик, приходи и управляй нами! Ковальчик, рассказывай нам интересные темы! Ковальчик! На тебя вся надежда!
4: О, нет!
5: На карту изжает.
4: Yeah.

0: Ну а тем временем из-за нашей клоунады отключился целый один участник.
1: Да и хуй.
0: Криш, ну вот смотри, раз ты влез, то тебе придется вести эту конфу. То есть, ты не можешь
2: сказать. Да, сейчас буду. Начинай вести. Я тут сейчас вас пока дергаю провода.
0: Нет, это ты, сука, должен нас вести. Например, рассказать какой-нибудь анекдот. А мы этот анекдот 2 часа будем разбирать.
1: Анекдот.
2: Слушай, начальник...
0: Пока конференция не началась, уже 2 участника съебало.
1: Шайбу.
2: Да, теперь уже 3-й съебался.
3: Анекдот это слушать анонимно через Xiaomi.
0: Ага.

0: коем случае хотя бы сделать декомпозицию.
1: Видите, как получаю? Йочер книжки не читает, а потом ярлыками бросается. Черное, белое, да или нет, хорошо, плохо, абсолютная истина. Вот мир черно-белый. Вот что бывает, если не читать книжки.
2: За последнюю неделю у каждого из нас произошли интересные события. Кто-то узнал что-то новое, справился со сложной задачей, хорошо отдохнул или познакомился с новыми людьми. Сегодня мы поделимся своими впечатлениями о самых запоминающихся моментах и обсудим, чему нас научила прошедшая неделя. Просим внимательно слушать выступающих, уважать мнение друг друга и задавать вопросы после каждого выступления. Желаю всем интересных рассказов и приятного общения. Объявляю конференцию открытой.
1: Блин, спасибо.
2: А почему у меня только есть чат GPT-5.6 Soul, а у других людей уже есть чат GPT-6?
0: Потому что ты наверняка бесплатный лузер. Вот. А у тех, у кого есть, это early adopters. Это люди, которые по 200 евро в месяц хуячат.
2: Нет, я платный лузер за 20 евро в месяц.
1: Бомжара!
0: Согласен. Меньше чем 200 баксов подписки ничего не стоит.
1: У них же есть приоритеты между клиентами, кого завлекать, кто может сам сарафанным радио завлечь кого-то еще. Они будут показывать это тем, кто имеет влияние, либо практическую выгоду, то есть вкладывает деньги, чтобы получить еще больше денег, решив рабочие задачи. Естественно, им выгодно дать новую технологию тем, кто использует больше возможностей и платных функций, и в целом по времени больше времени проводят с нейросеткой.
2: Ты хочешь сказать, некоторые люди действительно платят 200 баксов, что я в этом сомневаюсь?
1: Клод 400 баксов, 200 баксов плюс еще 200 за то, чтобы увеличить окно контекста.
0: Не, ну окно контекста можно, кстати, в пределах одного тарифа расширять. То есть ты делаешь, скажем, 10 личностей, если это твой комп, конечно, вытянет. И вот эти 10 личностей общаются друг с другом, у каждого свое окно. То есть, грубо говоря, оригинальный контекст 1 миллион, а с 10 окнами ты получаешь 10 миллионов, и это бесплатно.
2: Ведущий, реально 200 баксов в месяц?
0: Ну смотри, вот тот тариф, на котором сидит Obsidian, это 200 баксов в месяц. Это для антропика. Вот. Но опять-таки зависит от твоих задач. Потому что, например, процентик даже 100 баксов не выедает. Но если процентику не дадут, если он не будет платить 100 баксов, ему не дадут фейбл. Так что ему приходится платить, и он даже не выедает его всего. Obsidian способен сожрать это за пару дней.
1: А что же такое? А что же? Ай, блядь! А! Сука!
0: И что же случилось?
2: А нахуя вам нейросетки за 200 баксов? Вы пизданулись?
3: Тут собрались любители говнокодить через нейросет. Тем временем нас еще можно смотреть!
1: Я наступил на гвоздь. Блять, сука.
2: Глубоко вошел?
1: Ну, миллиметров на 7.
4: Это неприятно, мой друг.
2: Ведущий, можешь ты обосновать использование нейросетки за 200 долларов?
4: Легко.
2: Процент, а зачем нейросети за 200 долларов? Процент, ну типа, этот фейбл, или он действительно настолько круче, чем чат GPT?
4: Ну, отвечу за него.
2: То есть, типа, если я за 200 баксов куплю, то оно будет в разы круче, чем за 20 баксов.
4: Тебе дают больше моделей.
2: С тобой.
4: Больше моделей, и тебе дают... тебе дают больше моделей и дают больше лимитов.

0: Вот, за 200 баксов тебе дадут, кроме, если у тебя тариф не 20 баксов.
1: У нас тут процентик спрашивает, с кем мы говорим.
0: Мы разговариваем с Early Adapters, Neural Networks.
2: Ранние адаптеры?
0: Да.
1: Звучит как бета-тестер.
0: За свои деньги.
2: Кстати, а что за beta-anon.fm в этом Xiaomi радио?
1: Нам написали, наступила гвоздь начала лета, пришлось пить антибиотики. Правильно, Анончик, гвоздь, наверное, был ржавый, а ты подхватил какое-нибудь на S заболевание. Давай-ка два, блядь, выручай.
0: Спидерак.
1: Не-не-не-не-не, хотел сказать стафилококк, но это же в унитазе, другое. Чего в 19 веке отдыхали?
3: Бняк! Стал бняк! Проводь украинскую.
0: Могу вам, дорогие друзья,
4: если дать... говорить о чат-GPT за 200 баксов, то большинство пользователей платить столько смысла нет. Для общения, учебы, переводов и прочей хуйни достаточно 20 баксов.
0: Меня вообще слышно?
5: Да. Я тем временем захуярил в дырку от куска деревянной щепы, которую принял за гвоздь, воткнувшуюся в тапок, на который я всем весом наступил, перенося вес пяты на стопу резко. У меня привычка, я быстро хожу. И... чугунный скороход. Вот. И вот эту деревяшку вынул из ноги, вынул вторую половину из ставка, захуярил бетадином в дырку в ноге, и все. Все в порядке.
2: Заклеил. Так вот как йога становится.
5: Чем йогами?
2: Йогами.
5: Ну, йоги ходят по массиву гвоздей, а я на деревянную щепу от ножки кресла деревянного совкового отломанного наступил. Приятно, пульсирует, болит.
0: Я немножко потестирую свой голос.
5: И подзвучку такую, что при дождя... фоновый шум неоновых подсветок.
0: А вы разве не слышите фон?
4: Я использовал за неделю, я использую 11% самой дешманской 20-баксовой подписки. Хотя я...
2: Я вообще не хочу. Пользуюсь бесплатным.
5: Но ведь бесплатная версия — это урезанная версия, она весьма кастрирована.
2: Я вообще через DAC и все делаю.
5: Но ведь таким образом ты прощаешь сам себя в говноеда, используя некачественный продукт от сомнительного происхождения человека. Ведь автор DuckDuckGo в свое время торговал данными пользователей.

0: Просто, ребята, поймите, у вас разные задачи. Например, если у вас в качестве задачи есть там, например, перевод с одного языка на другой, это может сделать практически любая нейросетка. Абсолютно любая. Да, у нас эфир. Вот.
1: Хорошо, давайте делать ставки. Ведущий умер или у него инсульт?
2: Инфаркт жопы. Продолжай, пожалуйста, дорогой мой.
0: Вам не нравится, как я звучу, или что?
1: Что продолжать?
3: Эмбиент
2: звучать. Звучать.
0: Так, давайте выясним, я звучу хорошо, отлично или пиздато?
2: Томно, эротично.
0: А, это так приятно.
3: По-моему, ужасник какой-то.
0: Что, по-твоему?
3: По-моему, ужасник какой-то.
0: А что ужасно?
2: Звук напоминает амбиент из игры, где можно было мишку механического в карманное пространство, либо в телепорт какой-то на поясе собирать в карман такой. А может быть и не оттуда.
1: Так, каждый участник конференции должен рассказать о своей неделе. Тот, кто не расскажет, тот признается непродуктивным членом конференции. Какое событие недели запомнилось больше всего?
0: Я на этой неделе несколько раз ходил с дилдаком в жопе по улице. Я на этой неделе больше всего мне запомнилось... Когда я сначала вставил люш, вот, потом вставил пневматический дилдак, а потом пошел за колбасой в магазин, который находится достаточно далеко от меня. Сквозь брюки.
1: Какое-то было событие на этой неделе?
0: Он меня кибербуллит. Он меня
1: кинул. А, какой из них больше всего запомнилось?
2: Запомнилось? Ну, отвечу куплетом из песенки стихотворным. Это как будто волшебство, но волшебство наоборот.
1: Хорошо, а что нового тебе удалось узнать или сделать?
2: Ну, я уже сказал про смерти людей.
1: А какие планы у тебя появились на следующую неделю?
2: У меня все планы — это работа, поэтому я не могу обсуждать это публично.
0: Ну неужели у тебя нету планов съебаться с работы?
1: Спасибо за интересный рассказ. Есть ли у участников свели комментарии?
0: Да, у нас есть вопрос. Почему ты меня, сука, булишь?
1: Благодарю всех за
0: участие. От гомосексуалиста.
1: Благодарю всех за участие в обсуждении. Теперь передаю слово следующему участнику, Евронимусу.
4: Чего, бля?
5: Какашки пердеть, вонять, добро нельзя забывать.
1: У вас были какие-то события на этой неделе?
4: Да, лежал полнедели с температурой, дрестал, думал, подхватил ротавирус, оказалось, что-то не то. Но скажи, меня выписали вчера, и поэтому я сегодня злой, ибо я был на работе.
0: Криеш,
3: подхватил ротавирус, а оказалось жопа вирус.
0: Криеш, скажи, пожалуйста.
1: А какое событие вам запомнилось больше всего?
2: Глубокое проникновение.
4: Светик, а ты какие-то это эротические позывы к совокуплению?
0: Нет, это отчаяние. Это звук отчаяния.
4: Давай спросим у наших радиослушателей, как они считают этот звук?
2: И тут звук падежа спотливый такой. И прострела в унитаз со звонкой реверберацией.
0: Я вот, кстати, на этой неделе потратил где-то пару дней, чтобы узнать,
1: что... Хорошо, Евронимус, каким томом у тебя появились?
0: Пидор.
4: Сначала жар, потом диарея.
1: Ты обращался к врачу?
4: Конечно, потому что мне в понедельник нужно было уже идти на работу.
2: А кем ты работаешь?
4: Блять, каждая собака на одном FM знает, а этот шизоид не знает.
3: Я тоже не знаю.
0: Но мы же...
1: Ну,
0: мы же не животные.
1: Это все вообще-то...
2: Ну, волк-то не собака, тут вопрос в том, что я не был типа шизоид.
5: Он работает в офисе.
1: Я так понимаю, тебе пришлось пустить учебу или работу из-за болезни.
4: Да, и слава тебе, Господи, что пропустил. Потому что на этой неделе приезжала проверка, приезжала в пятницу и ебала всем мозги.
5: Слава Адольфу Христу, нашему Спасителю!
6: Я купил игровой ноутбук, а он не печатает буквы и не включается.
0: А у меня наоборот, буквы идут по экрану, но я нихуя не понимаю, зачем.
2: Модель, пиши, пожалуйста, ноутбука текстом. Хочу посмотреть характеристики, а то сам себя присматриваю.
1: А в какие игры ты играешь?
0: Ковальчик, приди, конференцию проведи.
3: Не надо его вызывать.
2: Вот вы знаете, что от молока я пержу. Я сейчас сгущенку из сухого пайка выдавливаю в рот и поглощаю ее, чувствуя вот приторный вкус малого количества сахара, оно как смачно ей... напихал, чтоб все зубы уже вязнут. Вот. И из-за того приторно. Польская сгущенка из сухого пайка. И вот я думаю, принимать ли Мамалак таблетку, которая позволит переварить сгущенку, да. Или отдаться детерминированному происшествию, зная, что завтра утром я буду дрыстать звонко с эхом
0: и реверберацией. Я бы заранее это исправил.
1: Ну да, держи, проще. Дрестишь.
0: Я бы полировал кристаллом.
1: Польская сгущенка в сухпайе, это типа... Там в немецком сухпайе, который в картонной коробке, там есть пакетик с... Нет, там есть пакетик, внутри которого пакетик с кофе и птик с чаем. И там еще есть пакетик с кофе вассером, по-моему, называется. И там есть сухое молоко. А у тебя сгущенное молоко?
0: Ковальчик, приди! Порядок наведи.
1: Можешь описать свой сухпайок?
0: Ковальчик!
3: Да нам не признала нормально.
4: Там Нунчик с Анон ФМ просит дать Банхаммеру свечку и спрашивает, где обсидиан. Не знаем, где-то зажарился, наверное, до хрустящей корочки, как Энакин Сковородкин из третьего эпизода «Звездных войн».
0: Ковальчик, приди.
1: Нихуя себе, я такого никогда не видел. А что это за сухпай?

0: Вот в конце августа тоже очень хотел себе сухпайок купить, да все никак руки не дошли.
1: Но зачем?
0: Запустить на будущее.
2: Ну, ничего не поможет, если ведут режим ТЦК. Даже не сможешь проверить на товарнике в Казахстан.
1: Вы понимаете, что один сухпайок – это один
3: прием пищи. А кем вы себя видите во время мобилизации? Ну, то есть там же, типа, пулеметчиком, автоматчиком, какая у вас будет специальность?
2: Ты же понимаешь, что в этой стране только одна специальность – ловители и ебалом дронов.
4: Ну, есть еще специальность, какой костюм спереди и сзади противотанковая мина, круглая, большая, как робот-пылесос. МОН-60, кажется, не помню. Вот, или 62, ну, что-то в этом роде. Только не МОН, а другая. Вот, и вот такой бежит, как в Сириус Сэме, двумя такими бомбами в руках, вот, обхватывая пузо прямо во вражеский окоп.
2: Это этот, блядь, подрывник, который орёт?
4: Да-да-да.
3: ТМ-62. Оно весит, блядь, 10 килограмм. Я ебал, я таких не нести.
2: Там, кстати, новость промелькала сегодня. Дышек, похоже, тоже будут грести.
3: А что, реально кого? Мобилизация будет?
1: Кого будут грести?
2: Ну, у тех, у кого будет Д категория.
1: Это как, вот на четвереньках? Они... Это как, они на четвереньках будут идти туда?
2: Сможешь снимать дрон? Сможешь, значит, подходит. Это же не Г.
3: А, блядь, у меня все это время Светик был замучен, пиздец.
1: Как я тебя ненавижу.
3: Пиздец. Извини, я не знал. Оно случайно нажалось.
1: Он меня таким образом кибербуллил последние минут 20.

0: Вот так вот, советика можно кибербулить на ровном месте.
1: А еще я на этой неделе 2 дня потратил на то, чтобы выяснить, что в слове «кожаную» разница между буквами «Ж» и «З», то есть между «кожаную» и «козаную», эта разница кроется в амплитуде переходного звука между «ко» и «жан». Если амплитуду перехода сделать побольше, то получается «кожан». Если амплитуду уменьшить, получается «козан». Фактически буква «ж» и «з» — это один и тот же звук. Разница лишь в громкости. Живите теперь с этим знанием.
0: Никогда такого не было, и вот опять. Лингвист скрывали от нас!
2: Я вижу это подобие сокращенной ссылки, либо это хостинг изображений, Квакс. Что это такое? Превью я не вижу. Значит, туда лучше не ходить.
0: Залезь, посмотри. Особенно советую залезть за Ратуштрио. Ему такое нравится. А тем временем к нам присоединяется ультраинтересный диджей Смоук. Здравствуйте. Расскажите о вашем профиците, яблок.
3: ЭКГ-анончики, с вами олдскульный диджей Смоук. Вот, и так, и да, у меня образовался прям пиздец какой профицит яблок. Я вообще не знаю, что с ними делать. Яблок прям овер дохуя.
0: Самогон!
4: Да, самогон-то который смог.
3: Да, самогон-то самогоном, но дело в том, что я вино-то не пью. Вот.
0: Зачем себе нужно продавать кабанчикам, точнее этим местным алкашам, чтобы они тебе делали услуги? То есть скопали огород, забор подправили.
3: Ну, понимаешь ли, все местные алкаши уже давно на кладбище.
0: Эх, забрали на трехбуквенный ивент.
1: Нет, там у него еще 3 старухи остались. А еще до ивента у него и так этих алкашей не было.
3: Ну, типа... Вот, а что касаемо более-менее вменяемого народа, так они сами Иисусами.
1: Короче, только что Криеш предложил Смоку бесплатную работу по найму сотрудников, по менеджменту ресурсов, по управлению своим загородным участком. То есть нужно как-то объяснять этим родам, что участок надо сначала вскопать, а только потом посадить туда какие-нибудь растения, а не наоборот. Не надо перепутать. Вот, вести учет, какому алкашу сколько было налито и так далее. Внимание, вопрос. А Смоку весь этот вот операционный ад нужен?
0: Знаешь, бабки, которые гонят самогон в деревнях, так и выживают.
1: Ну вот, так они и выжили. У бабок 3 бабки там на всю деревню есть. Мужики не выжили. Такие дела.
3: Не, ну на самом деле и мужики выжили. То есть у нас деревня человек на 200 примерно. Вот, я к тому, что как таковых алкашей, которые работают за самогон, здесь давно уже нету, потому что они все передохли.
1: Я бы даже сказал, что это теперь деревня не быдло.
3: Ну, типа да, то есть те, кто выжил, они более-менее башкой-то думают. Так, чё, какие сегодня тут темы? Я просто ходил готовить. Вот что-то не вовремя пожрать приспичило. Вот, бета
1: основная... Нет. Основная тема – гомосексуализм Обсидиана как повод для проебывания субботником Фы. И аутизм Криеша как заменителя Обсидиана. Мы все ждем, когда придет Обсидиан, ну или хотя бы Ковальчик придет и порядок наведет. А сейчас мы просто добрались до радиорубки и занимаемся хуйней. Полнейшей хуйней.
0: Ну чем это отличается от обычной субботней конференции последние лет 5?
1: У нас ни тем, ни уважения друг к другу, ни соблюдения никакого регламента, вообще ничего. Просто...
0: Светик, это все то же самое, что было при твоем великом управлении. Как же так? Нет. Ты теперь это все практикуешь?
1: Нет, я так сильно не падал.
0: Вы уверены?
1: Да, я уверен.
0: С учетом того, что последние твои эфиры, когда ты вел на Non-FM, у тебя полчасти субботней конференции ты рассказывал, как покакал, и как ты сделал GTA San Andreas очередной ёбу-мод, оставшиеся полчаса Ноны рассказывали про себя.
1: Вот видишь, а сегодня мы даже не смогли рассказать, кто как покакал. Такую сокровенную и важную тему мы сегодня проебали. Мы проебали
5: основное... Хорошо кушать, хорошо покакать.
1: Мы проебали наши основы. Мы проебали наши скрепы. Мы
0: проебали... Ура! У нас тут скреп нету! Аллилуйя! Теперь пойдем строить новые скрепы!
1: Мы проебали то,
2: чпоком пробки из задницы надувной.
1: Мы проебали то, на чем стояла наша конфа долгие годы. Мы не поговорили.
0: Так ты же здесь! У тебя она и стояла.
1: Я же не ведущий. А конференция стояла на разговорах о покаках. Кто как покакал. А сегодня этот вопрос даже не поднимался ни одного раза. Так что все прогандонили.
2: Кто как какал? Клуб 3K.
1: Я вот так и не сделал специальный унитаз, который бы фотографировал мои покаки.
0: Блядь, и слава тебе, Господи, покак. Что ты это хуету нельзя, а то бы присылал тут свое говнецо прямо из унитаза.
2: Нейросеть обделяла бы по шкале Стулбайса, или как-то шкала Покакиса, когда какахи от жидкого до твердого, речь шариков таких козьих, вот разницу, вот такую нейросеть бы детектила и график составляла. А ты мог бы отмечать, когда ешь рискованную дозу, когда ешь блюдо, которое предположительно вызовет жидкий стул. А еще такие унитазы можно было бы размещать в двойном санузле для двоих. Например, соединять из двух квартир многоквартирного дома унитазные комнаты напротив друг друга. И по центру, например, между двумя унитазами была бы установлена шахматная доска или нарды, если вы армянин. Вот.
1: Полностью одобряю. Потому что вот на одной из моих работ, это была Гасуха, были установлены два унитаза рядом, и они были направлены в одну и ту же сторону. между этими унитазами не было практически никакого пространства, хотя пространства в самой ванной комнате, ну, в этой туалетной комнате было очень-очень много. Что я могу сказать? Действительно, маленький шахматный столик бы решал эту проблему, но тогда нужно было бы развернуть унитазы по направлению друг к дружке. Но с другой стороны, между двумя какающими все равно было бы препятствие. Препятствие в виде этого шахматного столика. А если двое хотели бы обниматься, целоваться и одновременно срать? Я считаю, что нужны специальные унитазы на две персоны. Не два унитаза на одну туалетную комнату, а специальный двойной унитаз. Это как кровати для влюбленных. Но не кровати, а унитазы.
2: Если разместить специальную рейку наподобие библиотечных полок на рейках, на таких рельсовых направляющих, то можно было бы разместить рельсы полумесяцем и унитаз из положения плечо к плечу располагался бы взмахом руки или толчком ноги, наподобие того, как ковбой взмахивает пятой по крупу лошади, и унитаз от бока, от плеча, отъезжает напротив. Так можно и в шахматы играть, и трудиться натужно плечом к плечу.
1: Смог, ты хотел задать какой-то вопрос?
3: А, да, немного не по теме, к тебе, что там, их разъяренные соседи пришли, что ли?
1: Чего ты так думаешь?
3: Ну, ты шепотом, обычно ты орёшь во всё горло, а сейчас шепотом говоришь.
1: Нет, я просто въебал 100% усиления своего элитного микрофона. Вот, трогаю его язычком, губами. Из-за этого микрофон мигает красненьким, показывая, что уже перегруз. У меня в наушниках я звучу и так очень-очень громко. Вот. И это все ради того, чтобы вы могли слушать все тончайшие обертоны моего голоса.
3: Да. Да, ну, сейчас твоя речь заполнена в основном попердываниями. Ввиду перегруза.
2: Это...
1: Сука.
2: АСМР. Вы можете тоже присоединяться к испражнениям ртом. Это приветствуется. Заходите к нам в конференцию.
1: Anon.fm. Иногда мы даже не пердим. Вот смог, я вынужден был снизить уровень усиления, но теперь мне приходится засовывать микрофон в себе в рот. А он очень, очень большой и толстый.
0: Как будто это тебе когда-то останавливало.
2: Теперь звучишь так, будто бы зачитываешь загадку из математической смекалки о бомже, который из бычков собирал сигареты. Вот голос этого бомжа, который хриплый, сиплый, утомленный трудовой жизнью. Вот как-то так звучишь.
1: Даже бомж. И тот может прийти к успеху на радио Анонимус. Присоединяйтесь к нашей конференции с помощью клиента IP-телефонии Мумбле. Прописывайте адрес mumble.anon.fm и вливайтесь в наши дружные ряды пиздоболов.
2: Если Заратустра нас слышит, он мог бы пригласить сюда особую гостью, Дашу Торшер.
1: Кстати, вопрос такой, и нам, и всем анончикам, а кто такая Даша Торшер?
0: Какая-то, внимание, блядь.
2: Очень шизовая баба с Ютуба, которая раньше в силу своей шизы довела себя до анорексии, а сейчас до мускулистой такой накачанной кочки и наживает себя в мужском лице. Вот. Начитанная персона, но шизовая.
3: Ну, господа, давайте все дружно признаем, что, во-первых, да, это Даша Торшер действительно умная, вот, и тянка довольно-таки симпатичная, по крайней мере, в те времена, когда я о ней узнал. Вот поэтому вокруг нее столько и этого, и движухи происходит.
0: Не знаю, на неделе, когда этот присылал Заратустру свою фотку, реально выглядел как какая-то Тицинхор.
1: Я вообще понятия не имею, кто эта, блядь, такая. Если бы не вы все, я бы подумал, что, ну, какая-то просто рандомная пизда. Вот, но вы почему-то знаете, кто это такая?
0: Светик, если это кто-то именитый, значит, это стопроцентный Тэшенхор, который имеет каналчик в Ютубе и в ТикТоке, а еще в Инстаграме. И золотой дохуя денег симпл.
1: Ну слушай,
2: нет,
1: таких...
2: это очень шизовая девца имиджбордс или около имиджбордовых таких, ну не столько раковых, сколько другого ответвления, как бы вот что-то уровня вот Джуик, Brave New World, только для хипстеров, как бы, вот как вот Скопкина там поинт, или вот что-то вот
0: такое. Ну, честно, вот внизу, да, первую вроде нормально выглядит, вот, которую скинули, вторую, блядь, сука, нахуй, пиздец, блядь, нахуй в могилу закопать, а то кто-то ёбаный зомби будет.
2: Смотри. Вот там, где она с анорексией, это она еще в России жила. А вот повыше, где она с мускулами, в шапке Унаунсо, в такой кепочке, это она уже в Украине живет. Видишь, как меняет свобода человек?
0: Не, она просто наконец-то похожа на теть Клаву из солитейного цеха. Вот, как-то больше доверия вызывает, чем пиздец внизу.
1: Вот, я хочу сказать. Я хочу сказать, что на Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке тысячи, десятки тысяч attention в хор. Но про Дарью Торшер я лично за всю свою жизнь так и не слышал. Удивительно, что вы все вместе взятые про Дарью Торшер слышали.
0: Ну, потому что это attention whore, сосач, и плюс, блядь, ну там были мемные у нее стримы, когда мамка забегала на ее стрим, и молотком ковыряла клавиатуру, и ее пиздила.
1: Блять, таких должно быть.
3: Показывал.
1: Таких должно быть тысячи. Тысячи. Вы что, знаете тысячу attention в хор?
2: Это очень старая attention в хора, которая не столько attention в хора, сколько пытавшаяся найти среди общества хоть какую-то поддержку, а ее затравили до шизы. До очень страшной шизы. До саморазрушительной шизы с негативным подкреплением, которое она не понимала, как детектить, довела себя до анорексии и стала лул с коровой, и только тот, кто ее мог травить, он скорее вот уже прям в маньячину превращался, страшного такого персонажа, потому что таких лучше вот вообще избегать и не касаться, чтобы не взять грех на душу, а то еще сделает шею себе. Ну, вот. А сейчас вроде справляется. Но шиза оставила следы. Вот самые страшные шрамы это ментальные. И вот она себя мужчиной считает. И мускулы качает. И подписчиков у нее очень мало. Так что, внимание, блять, она скорее в контексте того, что говорит что-то на публику. И я ее не оправдываю. Я ненавижу сосачеров и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что она скорее в таком контексте, в таком формате общается. То есть не как бы не личная переписка скорее, а какая-то мысль на публику, потому что неизвестно, кто ответит, а кто нет. Но подписчиков очень мало. Вот, и вообще я не вспомнил.
1: Вы понимаете, что таких пёст с малым количеством подписчиков, да хулион этих пёст с малым количеством подписчиков. Но эту конкретную пизду вы все знаете, я нет. И у меня ощущение, что я что-то проебал.
0: Это просто социальное чмо.
2: Говори ты.
0: Короче, ты такой же социальное чмо, как и я, не следишь за трендами в этих ваших парашах.
1: Ну да, мне, ну, блядь, есть чем заняться. Мне есть чем заняться. Мне вот гораздо интереснее узнать то, что буква «З» и «Ж» — это один звук с разной амплитудой.
0: Ну вот, ты нормальный человек. Вот ты, тебе есть чем заняться. У меня есть чем заняться. Это, блядь, продавать ёбаный Union Pay.
2: Ведущий, меня удивляет, что ты о ней не знаешь, и я даже не намекаю, что ты делаешь вид, что не знаешь. Но меня это искренне удивляет, потому что она вроде как из старой тусовки, внимание, блядь, я, а я вообще не захожу на сосач, вот и не заходил. Но если она там срет, то ты хотя бы раз ее мог видеть.
0: Вот. У меня другой вопрос, точнее, к тебе. А нахуя Светику следить за всякими шмарами с сача, когда он олдскульный нульчанер?
2: Так я-то тоже нульчер, но я каким-то образом об этой дуре знаю. Вот.
1: Вот в этом и заключается главный вопрос. Как, блядь, о ней знаете?
2: Так она нульчер. А, даже так? Удивительно. Я думал, она сунулчана древняя. Я из их тусовки около ВКонтакта дебильный.
6: Ну, там у нее есть видос, называется что-то вроде «Как я бомжевала под мостом». И там она рассказывает то, что с 2010 или какого там она на нульче. То есть она с укачки пришла на нульче, сидела на нульче. Но, не знаю, там начала комхорить или уже позже?
2: Скорее всего, позже, потому что там она не была известна каким-то псевдонимом, я так понимаю. А может, в девчаче сидела в 2.0 разделах? Я не знаю. Я о ней узнал с какого-то треда с доксингом «Внимание, блядей ВКонтакта», где ее там выгораживали, но не симпы, а такие вот какие-то сочувствующие хиканы из РФ, которые говорили, что нет, нет, она не заслуживает кары, там что-то в этом роде. Вот. А, ну и когда составлял списки персонажей, я тогда еще теги в закладках браузера и использовал, вот, на древнем Firefox'е. И я составлял списки взаимодействия персонажей, которые что-то делали полезно, но при этом параллельно были рачками из ВКонтакта, и теми, которые очень раковаты. Мне было интересно посмотреть закономерность. Общаются ли те, кто что-то хорошее может создать, но не как контент, а вот в целом, но при этом случайно пропалились, что вот они вот такие вот конкретный человек. И те, кто подписывается. Потом я туда вот залез, попытался там найти некоторых админтусов, некоторых параш. Вот. Ну, естественно, с целью вычислить по IP, но об этом не будем. Вот. Аламет Шукав. Вот.
0: Нам написали. Кукарекалку читайте, пидорасы. Ща.
2: Собственно, я не знаю, где конкретно я о них бы узнал. Вот я не могу вспомнить, потому что в энграмме мозга этого уже, видимо, нету. Рассосалось, как синапсы выветрились, блядь. Поэтому...
0: старая педальная... старая тусовка — это педальная команда? Ну, вроде же ее не было среди педальчиков.
3: Кого? Еще раз.
0: Нам Анончик написал, старая тусовка — это педальная бригада. Он имел в виду педальчика, который был админом до Абу.
3: Ну да, педалика, когда не Салатов, в 2010 году, насколько я знаю, он админил-то всего 2 месяца, или 4, или...
2: А мне он говорил...
0: вы кого обсуждаете, Дарью Ше? Ну, Анончик, Шурыгина уже вроде давно мавитон.
3: Шурыгина, кстати, в тюрячке сидит, если кто не знал.
2: Да и хуйся.
3: Ну, так.
0: Ее посадили за нюдисы, за производство и продажу нюдисов с собой. А может быть, так, ладно, была реальная
2: парада. Предлагаю небольшую коллективу. Давай, или Заратустра сейчас уговаривает эту персону сюда явиться, либо мы сворачиваем обсуждение внимания блядя этого мразотно-помойного и обсуждаем что-нибудь техническое хотя бы, но не как предзакрывающую тему, а как что-нибудь техническое, лишь бы занять время. Либо ваше новшество, если вы что-нибудь создали. Либо кто-то компьютер собрал на одной планке DDR5, раздобыл, искал медь, нашел золото, блядь. Или еще что-нибудь такое, ёпта. А то как-то уже неинтересно становится, блядь, этих слащавых, этих вниманием блядков дегенератских обсуждать.
0: Слушай, ты один из тех, кто поддержал эту тему.
2: Я ее пригласить сюда хотел. Ну, чтобы Заратустра пригласил. Сам я не буду летать, мне лень и неинтересно.
6: Ну, я ей написал, но она не читала.
0: А кому ты писал, предложила отлезать за 500 баксов?
6: Ну, ей же. Ну, не сказать, что она отказалась. Но это уже моя личная эта тема.
2: Ты сначала ее подкорми деньгами, чтобы поверила, что это не очередное наебалово, а что на самом деле у тебя есть деньги, и ты серьезно настроен. А потом сделай с ней вместе совместный процесс, который ты
0: планируешь. Вот. В Хвостане есть аналог станции Петро Разумовская вместо МДС?
2: Петровско-Разумовская? Это с розами куда приезжают?
0: Да.
2: Не знаю, нет, наверное.
0: А может быть тут мое и пригласить?
5: Короче, а может быть избежим навсегда.
4: Короче, ее надо пригласить, и Зара будет участвовать в ее стримах.
6: Проблема в том, что тогда все будут опознавать меня как ее ёбаря. И тогда ее аудитория будет уменьшиться. И тогда всем неинтересно будет смотреть, если они будут понимать, что ее кто-то ебёт.
0: Ну слушай, у всяких, блядь, очень популярных в Рашке стримерш, я уже даже забыл вот эту пидораское имя, ты не собирался помнить, она популярна была. В начале, да, точнее в середине, в конце десятых.
2: Евронимус, если смешно YouTube, скажи там что-то про «не одобряю» и так далее, потому что за такие слова душат.
0: Мы не одобряем, мы порицаем не одобрять.
3: Так не, если ты к ней в стрим попадешь, каждый раз уточняешь, что это, ну, что ты там чисто так писечку полизать пошел, и то за деньги, и все.
2: Нет, подождите, подождите, господа, стой. Заратустра, у тебя же достаточно денег для того, чтобы забрать ее к себе, а ты будешь класть ей на колени ноги, она будет тебя как кота гладить по голове и за ухом чесать, как домашнее животное. Вот, а ты
0: Ты уверен, что ей с пиздализов она получит больше 1000к в месяц?
2: А Заратустра получает больше, чем, ну, не знаю, половина конфы, наверное.
6: Ведущий нихуя получается. Ну, бля. Йофер нихуя не получает. Ну да, больше, чем половина конфы.
7: Не надо мне об этом напоминать. Я ищу работу. К тому же я студент-очник.
2: Студент, учишь, что у тебя яйца заросли. Ой, то есть сидя писает штангист,
6: блядь. Короче, если я буду ее ебать, я буду брать, потому что, типа, она не должна спалиться, потому что
0: там многих это у всяких популярных стримишь, блогишь и прочих

0: Блять, ну давай, подключайся, сука. Когда-нибудь я починю свою хуйню с сетью. Здравствуйте, с вами в эфире DJ Obsidian и немного запоздавшая субботняя конференция.
1: Мы уже, блядь, без себя конференцируем, пидор!
0: Ну, не знаю, мы теперь в эфире и с конференцией.
1: Мы, если не одобряем, осуждаем, порицаем, осуждать.
2: А что там на ютубе-то происходит? Что вы там все осуждаете-то? Что там у нас?
0: Да, что вы тут осуждаете?
3: Короче, Зара и Ёбырем никогда не станет, потому что он себя уже обозначил как Омешка. Вот, встал, так скажем, в просящую позицию. Она так смотрит на него сверху, такая фу-фу.
4: Ну так, может, ей нравится, как в песнях Никиты Калюжного «Свинья – охуенная тема».
3: Ну, короче, вывод такой, что омешки не нужны, и омежек все презирают.
4: Короче, как она же сама та еще омега, только накачанная. Ты читал или видел? Я вот недавно, когда Заратушт раскинул, посмотрел из любопытства и охуел от того, насколько у нее самооценка. Вот, похороните меня за плинтусом, блять, это пиздец просто, это... Вот, казалось бы, все перспективы есть, только начни что-то делать. Нет, сама себя душит в уничижительном, блядь, это пиздец, психотравм, там, гора и тележка, блядь.
2: Ну, Заяц тоже сам себя душит.
5: Короче, когда я буду ее трахать, я буду показывать ее письку только тем, кто со мной дружит и сейчас, или дружил раньше. А тем своим лучшим друзьям я даже буду давать полизать ее письку.
4: А мне тут только что написал румор, просил передать привет.
1: Вот видишь, что бывает, когда проебываешь свою собственную конфу, блядь. Видишь, что бывает? Вот видишь?
0: Ну, слушай, мне за то, что я прихожу вовремя, 125 тысяч не скидывают. А тут вот нужно было как бы поговорить, обменяться документами и получить деньги. Вот.
1: Провел конференцию до бабки. Вот смотри, с кем, блядь, имеете дело.
0: Вот, поэтому у нас Битарска нету.
1: За 120 на работу устроишься. За 120 тысяч я бы тоже выбрал 120 тысяч.
4: Ты на работу устроился? И что за 120 тысяч? Сдельная работа или постоянная в месяц такая плата? Что это за деньги?
0: Тебя ебет.
1: Меня да.
4: Уже
1: меня
4: похуй. Да. Уже похуй. Уже похуй. Вот, тогда продолжаем тему вне работы обсидиана, продолжаем тему торшера.
0: Нет, просто можно было как-то задать вопрос получше, а ты такой сразу, о, куда устроился? Ты мог сказать, чем ты вот занимался, что ты делал? Ну вот это некрасиво.
4: Не понравилась не суть, а форма, хорошо. Другую обертку найдешь в другом месте. Я с нульчана у нас могут послать нахуй. Я вот заметь, я из всех единственный сутью вопроса вот заинтересовался, ты мне отбил интерес к тому, что за деньги, насколько это важно для тебя и так далее. Мне вот сразу похуй стало. Вот. А так могли бы тему развить, мог бы переключить тему на свои какие-нибудь новшества в жизни, что-нибудь интересное, что ты открыл и что, чем бы мог поделиться. Вот. Ай-яй-яй.
5: Тебе пришлось глотать сперму?
0: Вот, это правильный вопрос, и, конечно же, нет. Вообще, я рассказываю, это просто наше тут с товарищем Темко, вот там, стартап и все такое. Вот, поэтому я просто получил вторую часть оплаты за тот, этот самый, за тот анализатор спектра, который мы делали. Впрочем, я про него уже рассказывал. Вот, мы тут обсудили еще некоторые интересные бизнес-идеи, которые можно сделать. Что еще можно прихерачить к смартфону, чтобы было интересно.
4: А пока шли цирки там, а что за идея стартапа?
0: Ну, мы делаем анализатор спектра, это вся идея. Не просто анализатор, который будет подключаться к смартфону, а еще со встроенной антенной.
1: И поддержкой Apple, короче, Apple аквариума.
0: Ну, наверное.
1: Надеваешь на голову Apple Aquarium Vision, я тут про, я забыл название. Вот. Вот, вот, этот Apple Vision Aqualung,

0: VR-шлема из него будет торчать антенна. Ну, антенну, конечно, сейчас умеют делать компактными, но она же должна быть широкополосной. Вот, но при этом иметь какую-то направленность. Поэтому у тебя будет торчать такой большой-большой длинный рог.
1: Дилдак на лбу или на голове будет вверх торчать, как на шлемах Первой мировой?
0: Нет, в направлении взгляда, конечно же.
1: Ух ты. Ну, если ты не понял, Обсидиан, ведущий тебя очень жирно намекает на стартап Жовнера.
2: Нет, кстати. Совершенно нет.
1: Про версию, легкую и сложную версию, вот это все.
2: Нет. Вообще это была отсылка к анекдоту, где мужик делает публичный дом, ему говорят, ну вообще как оно? Ну, понимаешь, это стартап, я пока что работаю только я один.
3: Ну типа, ну чё, как? Да нормально, только жопа болит.
0: Ну, типа, да.
2: Вот, а я еще раз позже, я на этой неделе увидел этот баян, я его, честно скажу, не видел раньше, вот, и всех уже я заебал, но я, наверное, раз десятый его перезаливаю. Это презентация Обсидиана своему работодателю. Лютый баян, но я остановиться не могу.
0: Баян хороший, смешной, мне понравилось. Казалось бы, это какие-то сравнительно же недавние серии.
2: Это прошлый сезон. 27-й сезон.
0: А в каком году он вышел-то?
2: 25-й или 26-й? Нет, скорее всего, 25-й.
0: А, ну, нормально, свежие, в принципе.
2: Вот эта вот фраза «for global solutions», ну, вот она вот просто, знаешь, максимальная такая вот, максимальная влага для ушей моих. Отпусти на главную, чтобы анончики тоже...
0: Да, я отпустил, да, я... Вот, кстати, немножечко бадхёрта. Я вот сейчас думаю, что у меня есть отличная идея, как случайно уронить стрим. Я вот в CloudCode вбил запрос, и вот, но пока не нажал Enter. А запрос такой. Сделай так, чтобы винта зарезервировала порты с 1000 по 3000 под свои приложения, чтобы их никогда не резервировал Hyper-V, VSL и прочие виртуалки. Как вы думаете, у меня после такого запроса сетевой стек в Винде окончательно сломается?
2: Не знаю. Могу лишь сказать, что когда-то давным-давно я в прямом эфире с анончиками правил набор утилит для Ютуба, который сам же я писал. Вот. А набор утилит у нас начинается с того, что сам Ютуб стоит, нужно привести к какому-то консистентному состоянию. Например, удалить все текущие активные стримы. Я запускаю скрипт и не замечаю, как я уже не в эфире.
0: Отлично. Вот, кстати, если кто-то открыл мой стрим, то у меня, в общем-то, за несколько итераций, сначала Квен, а потом все-таки Клод, Фейбл, смогли пофиксить и сделать эффект появляющихся сообщений. То есть они теперь все-таки скроллятся.
3: Как вы заебали со своими нейросетями? Вот честное слово, это же просто какой-то пиздец.
4: Я тебе больше скажу. Благодаря упоминанию нейросетей я снова встал, вот, снова долез до компьютера и чувствую теперь себя нужным. Вот, а то вы о каких-то прошмандовках говорили, каких-то биопроблемах, а тут можно поговорить о нейросетях.
3: Лучше уж про Дилдаки в жопу поговорить.

0: Нет, смотри, есть насчет вот про что поговорить, скажу так. Вот, когда вот вчера задали вопрос, ну что, как он там, я говорю, ну да, живой, есть вот сколько уже месяцев я устраиваю субботнюю конференцию, и мы вдвоем ее превращаем в гей-четверг.
1: Любая субботняя конференция рано или поздно превратится в гей-четверг.
2: Можно обсудить, например, какие-нибудь садово-огородные дела, там космос, блядь, там межзвездный,
0: подожди, смотри.
2: Межзвездного перелета, я не знаю, что еще у нас можно обсудить, землянку в лесу на случай непредвиденных обстоятельств, там как запасаться жрачкой.
0: Нет, смотри.
1: Землянка уже поздно.
0: Да, землянка это... землянка это ладно, вот мне написали сообщение в тему, но если обсудить там вот выращивание, то мы как раз точно скатимся в гей-четверг. Почему? Потому что, ну, у нас уже Битарск, умные теплицы, Агросапор, вот это все. Вот.
3: For Global Solutions.
0: Да-да-да, а так можно обсудить сходку уровня радиоанонимус.
3: Так, ну что я тебе могу сказать? У тебя, если сообщение длинное, его блок вылезает переносится на новую строчку, а в текущей строчке, где было много свободного места, остается пустота. Короче, хреново имплементировал, зато анимация, да, за анимацию одобряю.
2: Битарск, если он когда-то и будет существовать, то он будет существовать исключительно за счет тяжелого рабского труда, потому что никакой автоматизации и механизации там в принципе не будет, потому что битарды в этом плане, они лишь теоретики, сделать нихуя не могут.
3: Но смотри, вот допустим, у тебя есть миллион рабов. Миллион рабов без силы, без средств, вот, еле-еле ворочают ручками, вот, но вот могут обмениваться идеями на имиджбордах. Вот как ты думаешь, что этот миллион битардов смог бы создать?
2: Ноль.
3: То есть во-первых, можно сделать фабрику троллей, действительно. Во-вторых, они могут создавать треды на Сосаче. Вот. А в-третьих, они могут создавать какие-то группки ВКонтактике, вот, делать классификацию информации, рассказывать о нашем новом прекрасном битарске будущего. Вот это вот все. Разве этого мало?
2: Хорошо, а кто будет забивать гвозди, вот, кто будет, блядь, заливать фундамент, хоть один битард на это способен, вы себе даже не представляете, насколько сложно создать из железа хоть что-то, блядь, работающее, чтобы оно у тебя, вот просто у тебя на полу лежат железяки, твоя задача их заставить работать, так вот я вам могу сказать, что это пиздец как сложно. Вы там какие-то робофермы себе, Маня, фантазируете.
4: Ну, я настоящего боевого робота собирал. Участвовал в царевах.
3: Вот, у нас участник с боевым роботом есть. Парируй, Смок.
0: Нам тут, кстати, вот еще пишут.
4: Поэтому и в Битарск не лезу. Поэтому я в Битарск и не лезу. Я ценю город.
0: Не, вот, смотри, нам тут пишет, Смоук, ты же сам битарь, ты говоришь, что битарды ничего руками не могут сделать, а сам-то как будто можешь.
2: Вот, ну, кто меня тут лучше знает, не даст спиздеть, если я скажу, что кое-что да могу.
1: Анойчик, ты пишешь заводскому диджею, который на заводе отпахал свое.
2: Ну, к заводам я не имею никакого отношения, если что.
0: Так, по очереди.
5: Говорю, изделия делает, варит металл, деревянными членами торгует.
2: Ага, в Химках.
5: Ну, а может и в Химках, хуй тебя знает.
3: Короче, давайте разберем просто и без маркетинга по шагам, как мы можем построить прекрасный и счастливый Битарск будущего. Просто и без маркетинга.
5: Никак!
1: Да. Нет, чтобы построить нам Битарск, нам нужен 1 миллион баксов.
5: Ну, нам нужен экскаватор и лесопилка. Экскаватором копаем траншею, такой окоп в форме свастики.
1: Экскаватор не нужен, нам нужен трактор.
5: Не, трактором ты можешь прокопать, а нужен экскаватор, чтобы...
1: Нет, есть осадки, экскаватор не на трактор.
5: О, даже так. И потом над этим свастоном делаем геокупол. Это как геосфера, только половина геосферы. Вот. А геосферу мы делаем, я сейчас без шуток говорю, лесопилкой. Оказывается, портативные лесопилки, которые крепятся к автомобилю и возят за собой, это уже существующая и не слишком невопиющая дорогая штука. И ЧПУшить ее дополнительным, так сказать, моторблоком, который ставится после раскладывания этой штуки где-нибудь в полях, не знаю, где древесину надо будет сразу обработать. Можно. То есть нам нужно три станка. Первое – трактор, желательно со сваезабивным каким-нибудь приспособлением помимо экскаватора. Второе – это прибор, который захватывает клещами древесный ствол, срезает его, обтачивает деревянные вот эти вот сучки, ветки, все толстое и тонкое, что выступает от ствола в стороны. Ну вот всю листву и ветки оставляет стебель, вот основной как бы ствол дерева, и нарезает его на приблизительной длины заготовки, желательно сразу срезая кору, либо грубо срезая внешние слои коры или отщипывая ее. А потом это все пихается в станок, который нарезает либо доски прямоугольные, какие-нибудь брусы, и в этих брусах ЧПУ станком вырезы с расчетом на то, что на нижних ярусах...
0: Но мы же смотрели видос про это несколько лет назад.
2: Ну, короче, вот смотри, предположим, есть у тебя все...
5: Дело в том, момент. Дело в том, что недавно я видел лесопилку портативную. И я понимаю, что, оказывается, это не такая уж и неосуществимая мечта.
0: Вот, а я также замечу, что пока вот ЗКП выражал свою мысль, шутка, которую я хотел вставить, уже потеряла момент.
3: Ну давай, шути без момента.
0: Ну, в таком случае это надо строить на Луне.
2: Предположим, имеются у вас вот все эти единицы оборудования, и хуяк там что-то сломалось. Вот и что вы будете делать?
1: Просите Илон Маск прислать новую единицу оборудования, естественно.
5: Большая палатка. Подожди. Как развернуть лагерь, имея вот эти три машины? 5 человек, в идеале 8, это 2 группы по 4 человека, работают параллельно в 2 потока, так легче управляемость и так далее. Управляемость и так далее не особо нужна, конфликты элиминируются тем, что план строится заранее и расписываются ветвления того, как контрить ошибки. Вот. Собственно, подожди. Для этого нам нужна палатка, которая надувается, но имеет второй слой. То есть палатка будет сотами сделана. Или в шахматном порядке будут ячейки. Палатку привозишь на автомобиле в нужное место, разворачиваешь ее в длину и в ширину, запускаешь компрессоры. И причем не металлические баллоны, а стекловолоконные такие нитью намотанные. Вот, они легче, чем металлические. Вот, открываешь их. Палатка надувается каким-нибудь газом, либо смесью газа, которые не воспламеняются. Потом палатка имеет стенки ультразвуковым валиком, роликом таким сваренные в шахматном порядке. Таким образом, что сначала надуваются одни ячейки, а вторые ячейки остаются соединенные слоем поверх, который приварен заранее, который не повредится привариванием слоя для воздуха или, или газа из баллонов. То есть накачивается либо воздухом, либо газом из баллонов, а второй слой заполняется цементом, да не обычным, а тем, который имеет и модуль упругости подходящий, и прочность. Получается такой как бы ангарчик. В этот ангар, когда твердеет цемент, ставятся две опоры, сверху насыпается земля, либо цементируется уже поверх этих сот что-то наподобие габиона такого, который как раскладная такая плоская штука, раскладывается в длинную линию, и в нее засыпается земля. Но засыпается туда не земля, а как бы раскладывается к гармошке такой, или как оригами, как веер такой китайский, или раскладной домик, набор таких ячеек, в которые либо цемент густой, который напылять можно из трубы, и он не растекается особо, либо смесь какая-то специальная, либо, собственно, земля. Вот. Потом поверх можно ставить опалубки металлические, со штырями можно нет. Плюс эти ячейки могут быть соединены отверстиями, которые потом соединятся цементом между собой, либо нет. Если нет, тогда только земля. Если соединены ячейками, между ячеечными промежутками, то тогда цемент между собой еще соединится и будет прочным, но можно и землей. И получается домик телепузиков, такой холмик. Вот, что-то наподобие ангара, где от погодных условий даже зимой можно будет шкериться. Вокруг расставляются солнечные панели, которые везутся не как стекла домиком треугольным на каком-нибудь автомобиле с прицепом, а гармошкой сложной. Сами определяют направление к солнцу, но с примитивным мотором, чтобы удешевить это все. Возможно, даже они все управляются, точнее, двигаются одним мотором и тягами в виде тросиков с покрытием из какого-нибудь полиуретанового, ну не лака, а резины, либо пропитанный внутри между слоями троса под давлением с каким-нибудь солидолом, циотимом или чем-нибудь, что не напитывает влагу для защиты от погодных условий и чего, что не боится, если там песком обмазать, оно налипнет и все равно не страшно.
3: Ну, вот, то есть один мотор, я скинул прототип Битарцка. Каждая ячейка — это отдельная комната.
0: Ура! Дома, дома, фаранула.
5: Да, вот как раз про них подумал. Тут вопрос в том, как это осуществить, и как это осуществить по аналогии с военными технологиями. Вот понтонные мосты, какие-нибудь палатки, которые надуваются. Это, оказывается, вот, не такая уж неосуществимая задача. Более того, в округе этого места можно будет жить. Если будет установка по бурению скважины, если будет солнечная энергия, то ту же самую воду можно будет даже электролизом разлагать на горючий газ. Правда, это гремучий газ будет и кислород, либо кислород и водород. Но водородом все-таки можно что-то делать, например, использовать для сварочных работ. Но это уже следующая ступень. Мы пока на древесном уровне технологического дерева. Вот. Дальше. Если бы этим всем можно было электролизом, ну, неважно, можно электрические машины наподобие вездеходов заправлять от солнечных панелей, вот, либо солнечными панелями питать тепловой насос какой-нибудь, который через ту же самую скважину будет тепло выкачивать из земли, вот, и обогревать палатку там 10 ваттами, давая 100 ватт тепла, например, вот. Осуществимо, правда, с подготовкой. Но как выйти на состояние, когда можно построить себе геокупол, вот половину геосферы, и затянуть его какой-нибудь пленкой, которая не боится солнца, не разрушается и так далее. Ну, то есть нужно сначала обосновать базу, потом от этой базы ездить к ближайшему лесу, который купленный, который под вырубку деревьев легально осуществляется. Стволы деревьев превращаются в заготовки, они отмачиваются в каком-нибудь дешевом средстве против плесени и влаги, вот, которое вот, обрабатывается каждая деревяха. Для этого не обязательно делать гигантский бассейн, для этого можно пленку растянуть на земле, а потом эту пленку применить для того, чтобы накрывать геокупол. То есть она может быть универсальной, главное, чтобы прочная была. Для этого внутренняя сторона, которая будет вверх смотреть, должна быть с плетенкой, из какого-нибудь арамида, кевлара, только он боится влаги, поэтому из чего-нибудь другого. Вот. Какое-нибудь углеволокно или стекловолокно в лентах переплетенных, только именно лентах, а не веревках. Вот. Возможно, с вплавленным туда каким-нибудь материалом, защищенным от ультрафиолета, либо не боящимся ультрафиолета, который не пропускает воду. Туда заливается какая-нибудь морилка на основе льна, закручивается это все в такие как бы свертки, выкачивается воздух, опять же, солнечных панелей, насос можно использовать, и пропитывается до глубины волокон за счет условного вакуумирования. Как вот вакуумировать японку, только обездвиживаем мы бревно. Ну вот, хотя разница, ну вы поняли, без шуток. Да, идея в том, что это осуществимая затея, оказывается. Вот, потому что я видел технологии, видел масштаб того, что может сделать один взвод, там, человек 25, или даже что может сделать меньше людей. Вот, и видел, потому как это делается.
0: Просто скинешь ссылку на эти видосы с этими технологиями, я почти уверен, что это какие-нибудь, ну, там, американские, они любят постить рекламные промо-видео.
5: А в том-то и дело, я это все сейчас придумываю. Но я понимаю, что я видел аналоги технологий, вживую видел, которые позволяют допускать допущение, предположение, что это осуществимо. И ведущий оказывается не ШИС, а мечтатель.
0: Короче, подожди.
3: Поправка. Мечтатель-визионер. Но посмотрите, все уже украдено до нас.
0: Да, так вот, знаете, тут есть два варианта. Либо чат, вот новый чат GPT, ну, не самый новый, который... Астра, короче, последние, которые вот были в бесплатном, там что, Сол был или Терра, его обучали на ЗКП, ну, либо наоборот, тут одно из двух.
3: Нет. Он не предлагал разобрать по шагам и без маркетинга.
0: Не-не-не, зато вот игнорировал инструкции, потому что мне приходится в системном промпте писать, в каждом промпте писать, вот, не отвлекайся от темы, не занимайся слишком подробными описаниями, если тебя не просят, отвечай сдержанно, кратко и все равно.
5: Нам написали. Ладно, скажем так, я прочитал очень секретные штуки и понял, что вот это все делается группой из 8 людей. И что сделать можно даже больше, чем ведущий мечтал, всего лишь 8 людьми при правильном управлении и заранее прописанным планом. А я видел аналоги таких планов и понимаю, что масштаб – это не маленький поселок такой, это прям ПГТ какой-нибудь уже можно организовать.
0: Короче, описываю, как
1: построить. Это самое старое выражение. 9 женщин ребенка за один месяц родят.
5: Я к тому, что можно градообразующую какую-то установку, как это, организацию, ну, структуру собрать, и вокруг нее поселок вырастет. А если он завирусится в интернете, туда понаедут всякие не хиппи, а люди, которым остоебенило жить в городе. Я пожил 2 недели в селе, у меня легкие прочистились, я так светло соображал, вернулся, и опять тяжесть, какая-то духота. Вот выносливость упала. А
1: ты там предлагаешь всех подоехав ебашить излучателем?
5: Я тебе говорю, что я пожил дней, ну, почти 2 недели в селе, условно говоря, вот, над которым зала и всякие дроны летали. Вот. И знаешь, у меня бодрость появилась. А как вернулся в город, так опять хандра ебаная. Вот. Я понимаю, что это осуществимая задача.
0: Так, что я хотел сказать-то, блядь? Короче, как сделать Битарск быстро возводимый? Берем палатку, и вставляем ее в палатку. Ну, палатку побольше. Стягиваем как-нибудь стенки, чтобы вот между ними было одинаковое расстояние. Надуваем. Получаем двуслойную палатку. Монтажная пена. Прихуячить к полу, и быстро возводимый дом готов.
5: Монтажная пена боится ультрафиолета очень сильно. Прям очень боится. Она переживет.
0: Ну, это решаемо.
1: Детишки, там они просят сменить тему с Битарск на что-то другое.
3: Стоп. Ребята, поймите, в разработке есть такая вещь, как дешевизна каждой новой итерации. Если у вас каждая новая итерация слишком затратная, каждую маленькую правку вам носить долго, проверять теории очень долго, то ваш проект очень будет долго разрабатываться. Да, один из вариантов всего этого. Это действительно писать огромные документы и по шагам. Но есть другой способ. Маленькие, простые, дешевые, быстрые итерации. Например, сделать дом из монтажной пены. Да, дом будет говном. Да, у нас он развалится через 3 года. Но через 3 года у нас будет 20 новых домов. Возможно, из пены, возможно, из цемента, возможно, из фекалий, мы не знаем. То есть к тому моменту, когда ультрафиолет, предположительно, разрушит нашу пену строительно-монтажную, мы уйдем на многие-многие итерации дальше. И то, что наша монтажная пена боится ультрафиолета, нас перестанет волновать.
5: Но проблема в том, что она не переживет зиму, если кто-нибудь подожжет или как на МКС русские какую-нибудь дырочку просверлит, вот, и туда бычок засунет от сигареты. Тут вопрос в следующем. Вот, если...
3: Yes. Вопрос в том, что, ну, допустим, кто-то засунул туда бычок. Допустим. Он же там же и сгорел. Допустим. Мы запускаем нашу супер-пупер-мега-машину, и через 2 часа у нас новый дом, да?
5: Так, подожди. Монтажную пену-то покать надо, а вот геокуб... Так, стой. А как амиши строят дома? Ты исследовал эту тему? Без электричества полностью.
3: Там немножечко они, ну, скажем так, аутсорсят. Например, амиш не может управлять автомобилем, но амиш может дать денег человеку, чтобы тот его отвез на автомобиле.
1: Как-то так. Это у тебя не ортодоксальный амиш. Ортодоксальный амиш, ему даже автомобиль нельзя, чтобы заплатить другому человеку, что он тебе привез на автомобиле.
5: Кони.
3: Так, хорошо. Криш, ты знаешь о амишах больше, чем я. Как они строят дома?
1: Берется группа амишей, берется древесина, берется железо. С древесины делаются заготовки, и с помощью древесины и железа делаются гвозди. И собирают все, что тебе нужно.
5: Но мы же можем купить саморезы длинные и сверла длинные. Сверлим отверстия, вставляем саморезы, закручиваем. Либо ударным болтовертом толстый саморез загоняем в толстый брус древесины.
1: И соединяем все. Тогда к чему нахуй ты спросил про ебаных амишей?
5: Потому что можно отталкиваться от самой простой технологии и немножечко ее улучшить для ускорения производства и укрепления производства, чтобы она простояла долго. Но при этом сделать чисто из дерева.
3: Поправка. Например, для того, чтобы сделать чисто из дерева, нам совершенно не нужны металлические части, то есть гвозди, саморезы и прочее. Японское искусство вырезания вот этих вот ласточкиных хвостов, шпонок и прочего, оно как раз происходит от того, что в Японии с металлом было напрягом. А древесины вот какого-то такого местного материала было дохуя и больше. Вот, поэтому именно в Японии зародилось вот это искусство вырезания всех вот этих вот ласточкиных хвостов.
5: Шпон по соединению.
3: да, шпон-пас соединений и тому подобных вещей. Причем это у них именно искусство. Вот как в одно рыло построить дом. У них такие как бы мануалы в начале века прошлого были.
5: Дело не совсем в искусстве, дело в том, что вот у них действительно мало металла, узкие пилы, металлические напильники, например, из лент, согнутых зигзагом и нескольких таких соединенных вместе, как напильник вместо цельного бруска металла, заусенцами, как большой напильник по дереву, забыл название, он не рашпиль, а как-то, а может рашпиль, неважно, вот, то есть они... Нет, это как вот напильник, только больше, и там заусенцы такие, будто гвоздем ударили по древесине, и оставили вмятину и подняли такой заусенец металла. Вот такого типа напильник, то есть там не полосы, там такие, как зубья, вот, не рубанок. Так момент в том, что у японцев это как побочный момент образовался, но они его отточили до того состояния, которое непосвященному кажется искусством. Вот, потому что
3: нет, у них поколение
5: в поколение в синтоизме принято оттачивать до идеала мастерство. Если он ремесленник, то он ремесленник элитный, а не обывадло. И он делает это не абы как, а прям вот всю жизнь в это вкладывает, обретает, думает над задачами и оптимизирует. Вот, и я понимаю, о чем ты говоришь, но это сможет, наверное, один из восьми, если нам нужно
3: группа минимум 8 человек. Нет. Я привел японцев как пример, когда из-за какого-то констрейна, то есть ограничения, мы можем полностью поменять технологию и сделать что-то, что невозможно было до этого сделать в условиях предыдущих. Ну, то есть, например, у нас нету металла. Вот у нас есть технология, которая требует саморезы, требует гвозди, а у нас их нет. Все, мы не можем построить. Но если мы немножко изменим саму технологию, то необходимости в металле, то есть в саморезах, в гвоздях, она просто пропадает. Я приводил это вот, как, вот именно этот пример. То есть мы можем взять любую технологию и адаптировать под свои ограничения.
5: Подожди, но разве мы не можем сделать, вот помню, с кого это началось, Криш, наверное, знает, вот, был какой-то известный персонаж, который сделал примитивнейший токарный станок, потом на нем выточил более точные детали, на нем собрал на тех деталях еще один токарный станок, на нем выточил еще более точные детали, и так мы, получив один токарный станок, токарно-винторезный, и отчеповушив его, что можно повторить по каналу, например, Левша, где он чепушит всякие колхозные школьные станки старые, разболтанные, вот, и получить вменяемого, достаточного минимально по погрешностям и точности, вот, зазорам и так далее, повторяемость деталей, как токарно-винторезный станок, на котором нарезаются винты, а теми винтами уже из
1: металла. Опять вот там ебанулись, из говна и палок решили все делать.
5: Нет, мы отталкиваемся от того, что мы можем взять с собой, а там закрепиться и не сдохнуть, чтобы потом выйти на условную окупаемость того же леса, вот, но не как лесопилка ради бабла, а как самоподдерживаемый городок маленький, в котором градообразующим предприятием будет наш центр города, который будет и что-то производить на экспорт, и обмениваться товарами для того, чтобы привозить то, что мы не можем создать. Антибиотики, например, которые очень сложно без лаборатории сделать, прививки от вирусов не с яичным желтком и зародышем, а полноценные, и так далее. От столбняка хотя бы те же прививки.
3: Короче, он изобрел.
5: От энцефалита. От энцефалита, антибиотики
3: и от... Короче, перевожу на русский. Он изобрел итеративный подход в разработке чего-либо. Итерации с положительной обратной связью.
5: Да, и опять же, нам нужно выйти всего лишь на окупаемость. Нам не обязательно полное самообеспечение, кроме базовых потребностей. Базовые потребности обеспечиваем сами. Тоже говно.
0: К сожалению, мы это обсуждали уже сколько лет назад.
5: назад. Да, подожди, я к тому говорю, что вот антибиотики от клеща и противостолбнячная сыворотка нам обязательно. Поэтому связь с внешним миром нужна. Но кто сказал, что мы обязаны иметь связь с внешним миром где-нибудь в какой-нибудь тоталитарной параше? Мы же все уже давно из Китая переехали в Казахстан, так сказать, да? Вот. И мы же не в Китае. Мы Starlink себе можем купить и жить где-нибудь в каком-нибудь месте, бомжевать в Новой Зеландии где-нибудь. Хотя нет, там солнце нам рак кожи сделает. Причем буквально.
3: Зато энергии больше на халяву. Плюс океанские ветра тоже халявная энергия.
5: А, и когда Третья мировая Армагеддон Дилда запустят, когда мы там переживем ядерную войну.
3: Именно.
5: А еще там есть Нульчерс, самолет купил, дошел до своей мечты и купил самолет. Может, он тоже в нашей мечте поучаствует.
3: Ну, вообще, все началось с вопроса о том, что может сделать миллион нульчеров или сосачеров, и Смок ответил: ничего. И вот здесь я не согласен, но, к сожалению, момент, когда я этот тейк был упущен.
5: Есть момент, если там будет подход как в армии, когда хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, есть политика партии, придется делать, то мы вот серверная Корея смогла себе сделать оружие ядерное. Израиль смог себе ядерное оружие сделать.
0: Но они не смогли. Северная Корея его дала, я не знаю, то ли Совок, то ли Россия, когда это произошло.
1: Израиль спер. Северной Кореи у них они начали сами разрабатывать у приставки совок, и мы дам только эту хуету для обогащения. Мебельная фабрика 24 вроде она у них называлась.
0: Вот, а Иран... Ой, то есть не Иран, Израиль. Кто у нас Израилю дал? А, Израилю, да. Нет, Израилю дали Штаты, за это убили Кеннеди, вот, а разрабатывали они это внезапно совместно с Южной Африкой.
3: На каналах нацпредателя говорится, что по всем технологиям похоже на французские разработки.
0: Нет, французские это Афганистан.
5: Обсидиан, откуда информация про Кеннеди?
0: Про что?
5: Про Кеннеди.
0: Слушай, читай это, ну, как бы, предателей другой нации, вот, там тебе все расскажут. Ну, а если так просто посмотреть, как бы, на политику Кеннеди, что он там продвигал, все такое, ну, понятно, за что его застрелили.
5: А, за что?
0: Ну, именно за то, что он был, вот, противодействовал тому, чтобы Израиль обзавелся ядеркой. Это не то, чтобы особо секретная информация.
5: Противодействие?
0: Да.
5: Так ты же сказал, он дал ядерку.
0: Нет, его убили за то, что он был против этого. Вот, и единственное, как бы, соответственно, известное испытание, это вот эта вот до сих пор неопознанная вспышка где-то там над Индийским океаном, которую зафиксировали вот эти вот там космические системы мониторинга, вот, никто ответственность не взял, на месте, как бы, когда туда прибыли корабли, уже никаких радиоактивных следов не обнаружили, но они там довольно долго плыли, вот, и на данный момент, как бы, единственная версия, что это вот совместное Израиль с Южной Африкой испытывали ядерное оружие, вот, я не помню, когда этот взрыв был, но вы на Википедии легко это нагуглите.
1: Так, это не тот инцидент, где Эйнштейн тестировал этот хроноштук из Редалерта?
5: Так, мне кажется, наш разговор заходит не туда. Давайте сворачиваем Битарск временно и давайте пообсуждаем.
1: У вас 6 минут осталось.
5: Ну, технологии быстро. Что там из нового? Про Астру, про Астру, расскажи.
1: До следующего эфира на Non-FM.
5: Так, быстренько про Астру. Тест AGI 3 прошла Astra, она может решать задачи, которые не обучена решать, то есть новые задачи, не похожие на какие-то, а вот полностью для себя новые. Не итеративно, когда одна похожа на предыдущую, но немного отличается, а вот те, которых еще в интернете не было, на которых она научиться не могла. Вот. Наверное, IQ тоже.
0: Сама, вы смогли сделать AGI? Вы решили AGI? Нет, но мы решили бенчмарк ARC AGI 3.
5: Ну да, собственно, вот. Это не настоящий AGI, это бенчмарк, который так называется для броского базвордного названия.
0: Не, ну вот. На самом деле бенчмарк хороший, потому что до сих пор его там проходили менее чем на 50%. Правда, с правильным как бы харгасом NVIDIA смогла пройти его тоже там на 100%, просто дав какую-то... прикрутив... Ну, короче, вы можете почитать, грубо говоря, они сделали, дали много попыток на его прохождение и дали агентам ревард-функцию. Вот. И те итеративно смогли его решить.
5: Фу, это же читерство. Так же, как тогда, когда NVIDIA платила компаниям, чтобы использовали именно их продукты. И так же, как тогда, когда NVIDIA пихала в школы в Америке свое железо бесплатно, чтобы все... приучались...
0: А, нет, это не читерство, это исследовательская статья, ну, там на Арксайве лежит, просто изначально они делали этот тузу для того, чтобы оно хорошо проектировало чипы, ну, то есть задачи, как бы, где ты можешь сделать однозначную ревард-функцию, вот, а потом они решили натянуть ее почему-то так по приколу на ArcGI, и вышла еще одна исследовательская статья.
6: Вот, но я что хочу сказать, я посмотрел вот последнюю презентацию Astra, ребята, ну это какой-то кал. Если, когда я смотрел презентацию с Санной Джимини, я такой думал, future is here, будущее наступило, я где-то там в космической Одиссее, в космическом корабле, я будущее, вот. Ну, честно говоря, пиздец какой-то. Короче, мне понравился комментарий. Теперь все пользователи персональных компьютеров стали внезапно менеджерами среднего звена.
5: Персональные компьютеры превращаются в терминальные клиенты для работы с сервером с нейросеткой. HAL 9000 просто выполнял приказы.
6: Ну, еще раз, вот тебе нужно нарисовать какую-нибудь хуйню в Paint, или тебе нужно запустить калькулятор? Вот, теперь ты не запускаешь Paint или калькулятор, теперь ты говоришь, итак, запусти мне калькулятор и рассчитай то-то и то-то. Запусти мне Paint и нарисуй то-то и то-то. Короче, мы становимся менеджерами самого среднего звена.
5: Ты можешь даже не говорить «запусти мне Paint», ты можешь стать менеджером высшего звена, ты можешь поставить задачу, а оно само сделает, само подключит этот, как он называется, адаптер или коннектор для Fusion 360, само придумает параметрическую модель, биоморфную такую, с перемычками, как костные перемычки внутри.
0: Увы, увы. Понимаешь, мне просто больно вот слушать вот это, ну вот серьезно.
6: Obsidian, все, что он говорит, на самом деле будет. Потом.
0: Нет, смотри, проблема немножко в другом. Вот как бы он сказал сделать параметрическую модель биоморфную, ну вот как можно, ну вот что это такое?
7: Но это когда у тебя вот есть куриная кость, ты ее ставишь на вибрационную платформу. Кость утолщается не целиком, как трубка, а внутри перегородками. Но в нижней части перегородки чаще встречаются и более толстые. Выше между ними промежутки меньше, но они более тонкие, для того, чтобы она гнулась лучше. А еще выше, в другой точке какого-то вибрационного резонанса, они более с большими промежутками, но более толстые снова, где гибкость менее нужна. Вот. Вот что-то наподобие такого, только для какой-нибудь ножки стула, прикрепленной к стулу,
0: короче,
7: полочки.
0: Короче, ну, только, как короче, бы да, с одной стороны, но делать вот такие вот биоморфные вот плавные формы через БРЭП, ну, конечно, можно, но...
7: Нет, в ансисе точки напряжения измеряем и на тех точках оставляем металл. В остальных делаем прорехи такие треугольные, вытянутые, вот, где напряжение меньше.
8: ЗКП. Посмотри в чат, посмотри на сетки Воронова, именно их я и кидал. Ты их прямо вот описываешь, там, эти самые, эту тесселяцию Воронова. Она прямо в чате перед тобой.
7: Я вижу, я же это имею в виду, я на них смотрел, поэтому об этом и говорю. Только дело в том, что нейросетки тебе достаточно сказать, сделай мне расчет велосипеда, в котором рама будет только в тех местах утолщена, где больше всего напряжений в момент падения передним колесом с бордюра или заездом переднего, а потом заднего колеса на бордюр, чтобы жопу не стучало, чтобы сидушку не проткнуло штырем сидушки, чтобы все удары амортизировались, но при этом без пружин. А чтобы можно было на лазерном синтринг материале, станке, сделать из порошковых материалов металлургических, ну, то есть сплавы всякие из порошковых гранул каких-нибудь, которые спекутся в раму велика, и она будет и легкая какая-нибудь титановая, вместо карбона, который треснул, и все. Вот. А титановая...
8: Ты описываешь юзкейсы? Ты описываешь юзкейсы для велосипеда. И в реальной жизни это никто не будет делать, поскольку эти юзкейсы не продающие. Вот если ты скажешь велосипед...
7: Их купит один человек, но за очень дорого, для какого-нибудь Tour de France. Но если мы делаем что-то ширпотребное, мы можем один раз долго посчитать на классе...
0: Нет, все намного проще. Ты вот говоришь, посчитай мне велосипед, который будет зашибись, вот такие-то там требования, ну вот там-то толще, там-то еще то, что надо проверить. Он тебе посчитает, у тебя будет отличная модель, там хоть в SolidWorks, хоть во Fusion, хоть, не знаю, там, ну, генеративными просто стрелками те нагенеритых, там, которые в БРЭПе неудобно хранить. И все. И оно вот будет лежать, пылиться у тебя на жестком диске.
7: Нет, потом оно само это распечатает на лазерном спекающем из пудры станке, а потом новые роботы, которые я видел на Ютубе, а именно, это как руба Кука либо Вайтбот, на конце которой вместо одного инструмента закреплены две руки наподобие человеческих, которые могут использовать, опять же, наученная нейросетью, которая дообучается и делает твики, точные подстройки в процессе работы. Вот, может, она уронит инструмент, а потом более жестко его держать будет на вторую итерацию. Но она также симулировать это может, как 3D-модели, их веса, если ты заранее взвесишь и оцифруешь 3D-сканером, ставишь шуруповерт, например, со сверлом на вращающуюся платформу. Она поворачивается на определенный градус, без энкодера, просто шаговым движком. Вот. Без всяких тегов, меток, дата-матрикс или QR-кодов. Она поворачивается, оцифровывается в 3D-модели из набора точек, там потом в полигоны, ну, лазером там сканируется, либо без лазера, без этих квадратов, неважно. Вот. Она сканируется и замеряется ее вес. Отмечается место, где кнопка курсором мыши, а дальше нейросетка учится держать этот прибор, не царапать себя сверлом, хотя она довольно прочная, и можно простить пару ошибок для того, чтобы...
8: Так, девочки,
0: короче,
7: Подожди. Короче, на большой роборуке, которая может...
1: Две минуты нападать.
7: Ставится роборука как у человека, которая человеческими существующими инструментами будет делать то, что ты скажешь. Она сначала напечатает на одном...
0: Отправишь мне такую, мне она нужна.
7: Тут вопрос не в том, что это недоступно по деньгам. Тут вопрос в том, возможно ли это сделать, потому что через 10 лет оно подешевеет в 5 раз.
0: Ты понимаешь, что принципиально сделать, как бы, вот через 10 лет принципиально подешевеют турбореактивные двигатели, и вот у нас у каждого до... Ладно.
8: Ребята, гораздо все хуже. Через 10 лет оно подешевеет, оно будет на каждом углу продаваться, в каждом супермаркете. И чтобы заработать 3 копейки, тебе придется изобретать новую супер-ёбу, которой ни у кого пока нет. И пока ты ее изобретаешь, вот, возможно, ты, конечно, сумеешь получить прибыль. Но как только эта хуйня опять появится у всех, и у Васи, и у Пети, и у Коли, прибыль с нее упадет, и толку в ней не будет. И вот это вечная гонка.
7: Тогда берем фейк в Инстаграме на сгенерированную нейросеткой идентичность. И от имени бомжа Васи подаем органические огурцы, органические помидоры, черри и так далее хипстерам. Они это все покупают, мы получаем бешеную прибыль. Вот, и за эти деньги покупаем то, что давно заменило всех остальных. Роборуки, руки роботов, машины создают машины.
8: Я думаю, самый выгодный вариант – это когда 1000 двачеров создает новый мемкоин, форсит его, а мы вытаскиваем деньги из этого мемкоина и покупаем эти самые роборуки. Это более такой рабочий вариант.
7: Если бы мы все тут собравшиеся просто представили бы, что мы смогли сделать, переняв идеологию «цель оправдывает средства» и начавши зарабатывать деньги любыми средствами, лишь бы достичь своей цели.
0: Смотри, тут есть маленькая поправка. Вот большинство людей обладают... Мы как бы не будем сейчас углубляться в то, что у человека инстинктов нет. Я скажу, инстинкт самосохранения, вы понимаете, что имеется в виду. Поэтому перед целью оправдывать средства имеется задача при этом, как минимум выжить. Как максимум сохранить свободу. Передвижение, действий.
7: Шут про тюрьму Тирабитарс отставить в сторону. Я говорю про безопасные способы.
8: Мемкоин лучше.
0: Короче, я думаю, да, надо просто взять какую-нибудь облитерейт от модели и сказать, заработай мне деньги.
7: Кстати, нейросеть, заработай мне денег. Клод, если ему сказать, заработай мне деньги, что он предложит сделать? Или он действительно возьмет и начнет размещать резюме по массовым базовым задачкам наподобие...
0: Давай не начинать, мы этот эксперимент уже проводили.
7: Получить фото от клиента с LinkedIn или откуда-то, загрузить с биржи фриланса, гиг-задачу. Одна задача, одна оплата. Получил задачку, заправил в другую бесплатную нейросетку, вырезал фонд с фотографии, отдал клиенту, получил пару долларов.
0: Так вот можно вообще не попал.
7: Хорошо, как оно действовало, когда ему это задали?
0: Оно просто сказало, посмотрело, давай можем делать вот это, я тебе буду аккаунт-менеджером там составлять письма, запросы, тебе только сделать, отгрузить, получить оплату. Также нам пишут, покупайте лучше робоксы, они же роблокс-баксы, вложите деньги в правильную инвестицию.
8: Согласен, инвестирование наш выход.
7: Ведущий, что на шее у барышни и что на языке у барышни?
8: Это катушки. И это процедура по трекингу движения языка, чтобы можно было создать речевой синтезатор. Вообще, Криш, ты там уже собираешься нас выгонять или нет? Просто у меня есть еще 5 минут.
1: Я хотел бы рассказать, что... 5 минут у вас уже нет.
8: Ну дай мне 5 минут.
1: 2.
8: Короче, хочу рассказать, что такое быть директором предприятия. Например, вы хотите производить конфеты. Конфеты со вкусом клубники и со вкусом апельсина. Вот. Вы говорите своим подчиненным: хочу конфеты со вкусом клубники и апельсина. Ну, наверное, они должны быть сладкие. Давайте сделайте. Вот. Мне менеджер говорит: не вопрос, закупаем то-то, то-то, то-то оборудование. Закупили, сделали. Конфеты, да, апельсинка действительно угадывается, клубничка, да, точно действительно угадывается. Но вот знаете, какой-то непонятный вкус, и почему-то оно пахнет говном. Вот, ты говоришь менеджеру: слушай, менеджер, тут такой вопрос, говном вроде бы пахнет. Мы проведем, ясно, понятно, мы проведем расследование, поставим камеры везде, в туалете, везде. Ага, причина найдена. Сотрудники фабрики не моют руки. Так, ужесточаем штрафы, вводим кибергулаг, распознавание, когда кто мыл руки. Вот вам новая конфетка, попробуйте. Знаете, запах говна, конечно, стал меньше, но не принципиально. Да, не сладкий, да, апельсинчик, да, клубника, но вот как было говном, так оно вот, в общем-то, пахло и сейчас пахнет. Вкус вот этот левый какой-то химический тоже никуда не ушел. Хорошо, понимаю. Анализирую техпроцесс. Найдено 358 причин, которые могут давать запах говна. Исправляю. Вот там новая конфетка, попробуйте. Ну, запах говна вроде как меньше, конечно, но он никуда не делся. Вот он как был, так и есть. Зато теперь запах клубники вообще не чувствуется. От клубники вообще ничего не осталось. Ага, понимаю. Скорее всего, мы боролись с летучими соединениями и убрали не то. Не проблема. Решаю еще 458 задач. Так, вот там новая конфетка, попробуйте. Так, вкус апельсина тоже приглушенный, клубника вернулась, но говно продолжает быть. И вот так вот примерно 50 итераций, на 50 итерации ты готов все проклянуть. Ты понимаешь, что ты ни на что не можешь повлиять, ты за все отвечаешь, ни на что не влияешь. И как победить этот запах говна, ты не знаешь. Единственная какая у тебя идея, это сделать искусственные ароматизаторы с нуля. Для этого тебе нужно построить отдельный завод, который будет напоминать фармацевтическое предприятие. И ты такой сидишь и думаешь: блядь, я же хотел просто конфет. Конфет со вкусом клубники и апельсина, блядь.
7: Это очень похоже на ты нейросетку мучаешь.
8: Именно. И вот процентик сказал: поздравляю. Именно так выглядит работа директора предприятия. Именно так.
7: Только вся работа людей, которым ты поручаешь это все, должна оплачиваться деньгами. А они могут быть прибыльные, эти процессы, только если что-то окупается. Поэтому они
8: производят что-то... Да, а у нас даже без... Ну, мы как бы за чужой счет это делаем, за счет токенов. Мы вот точно так же проходим 50-100 итераций, мы не понимаем, что мы делаем, мы не понимаем, чем что-то внутри, а в конце концов, как у нас была на первой итерации конфетка со вкусом говна, так она и на последней итерации конфетка со вкусом говна. Только на последней итерации мы проебали не миллионы долларов, а миллионы токенов. Вот, и на последней...
7: Нейросетка может повторять то, что уже умеет хорошо человек. А вот инновации должен все-таки по-прежнему делать человек, выдавая
8: нет. Я про то, что в какой-то момент ты упираешься в проблему, ты даже не можешь понять, где эта проблема, ты не можешь диагностировать эту проблему, ты нихуя не можешь, ты впадаешь в депрессию и думаешь, блядь, за что мне все это? Вот. Ты уже проебал миллионы долларов или токенов и исправить ничего не можешь.
1: Можешь, вернувшись к первому сорту.
8: Который вонял говном еще больше.
1: Да.
7: Ты можешь скопировать чужое, продавать это, на этом поднять бабла, на ресерч чего-то другого. И пока первое продается, ты разрабатываешь второе. Илон Маск...
8: Да, но в случае с токенами у меня нехватки в деньгах нету. У меня бесконечное количество токенов. Но это не поможет.
1: Финансирование не проблема.
8: Да, в виртуальном мире. Еще раз, в виртуальном мире токены бесконечные.
1: То есть, давай свою мысль закругляй.
8: Ну, короче, моя мысль в том, что даже обладая бесконечными ресурсами, ты в какой-то

0: Сминал по ребрике. Вот ты очень важное сообщение проебал.
1: А зачем делать раму пнее? Можно сделать выемку в колесе и перегородку на тяге с
2: Вот, чтобы
1: переезжать
2: по ребрике.
0: Нет, лучше... Вот, лучше сделать антигравитационный велосипед, чтобы по ребрике не были проблемой. А потом рекламировать его как велосипед с защитой от поребриков.
1: А чем поребрик от бордюра отличается?
3: Это по-питерски нам, наверное, велосипедик написал.
1: Вопрос. Сейчас у кого есть доступ к платному клад-коду, может ли этот человек написать «создай антигравитационную машину»? Вот интересно, он с несуществующими технологиями сможет справиться, вот хотя бы отдаленно сказать, нет, я не буду, это заведомо невозможно. Или он попытается куда-то копать и что-то делать. Вот сам
2: я
1: вопрос,
2: вот вспомнил этот скриншотик, где ему говорят, а давай натренируем Fable 6. Он такой, не вопрос. Мне понадобится пара дата-центров уровня этот Colossus 3, атомная электростанция, там это самое, все данные мира, что-то такое, и тогда поехали.
1: Нет, вот серьезно, задай ему задачу, создай машину на антигравитационном двигателе. Вот именно вот конкретно про антигравитационный двигатель. Интересный ход рассуждения. Если это немного токенов потратит, напиши такой запрос, пожалуйста. У тебя же все равно там...
2: Ну, они же скрывают, чей нуфтоц, а результат очевиден.
3: Так, заключительные слова.
1: Пенис. Доставляем, как умеем, почка.
0: Пенис, вагина, вагина, вагина, пенис, пенис, вагина.
1: Афроамериканцы.
3: Пенис. Вы афроамериканский пенис и вагина в одном лице.

Так, да, есть, все, мы в эфире. Так, где... Нет, мы не в эфире.

Так. Так. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Анонимус. Мы снова в эфире. И в эфире у нас рубрика «Игробляцк», где мы будем игроблядить игры с душою. Итак, сегодня у нас в меню снова Red Alert. Вот пока там демонологи устраивали рыбалки, я вот установил Red Alert, потому что мне неохота читать ёбаные диалоги в Pathfinder. А я ведь обещал, что Вурхуммер не будем играть, пока не пройду Патфундер. Вот. Ну, алле.

0: Так, захват есть. Эх, вот балакалочка, играли бы по сети.
1: Ну,
0: Можно. Хамач поднимем, будем играть.

Ухо, матч в этой стране давно не работает. А тогда как Светик играет с анончиками в Age of Empires.

Последний раз в 2020 году. Хамач. Вот я нашел 2.4.0.23. Даже поставил. Чё, Анончик, ставь, будем игроблядить. А почему у меня свой тикаунт, Анончик? А, потому что его заблокировали до 1000 лет. У меня бан пропадет в 3025 году.

Ну, так, параметры. Я уже не помню. Как новый делает сеть? Создать новую сеть, что-то не работает. Ладно, управление сетями, что-то тоже не включается. О, господи, он еще требует... Логи, блин, никогда такого не было. Всю жизнь без авторизации.

Еще где мне, блядь, вместо вести стрима. Не ставим, у меня ж оно не работает. Вот будь у нас родина, локалка. Анончик, пиши Вите, пускай придумывает. Так. Напомните, на чем мы остановились? Чем мы завершили прошлый эфир? Хотя не, я вроде помню, чем мы завершили наш прошлый эфир.

0: Мы вроде завершили эфир миссии, да. Это я просто смог разобраться, как... Зачем мне заново? Мне нужен эпизод. Вот, фон Эйсинга.
1: Мой дедушка был казаком. А нас, казаков, не так-то просто убить, как кажется.
2: Рада видеть вас в добром здравии.
1: Спасибо, Даша. Жизнь все-таки прекрасна. Я как раз собирался поздравить полковника с очередной победой. Кризис успешно разрешен. Теперь сверхоружие находится в наших, да, только в наших руках.
2: Я знаю, вам нужен отдых. Но думаю, вам стоит знать, что союзники отступили к северу на базу в Исландии.
1: Спасибо, Даша. Настало время выбить союзников из Европы. О, они будут сражаться там до последнего. Генерал Крюков снова поможет вам одержать победу. И пока вы будете уничтожать внешнего врага, я уничтожу врага внутреннего.
0: Чё-то мне подсказывает, что Черненко замысценировал.
2: Европейский контингент Альянса отошел на базу в Исландии. Это их последний, отлично укрепленный оплот в Европе, и защищают его лучшие пилоты стран Альянса. Генерал Крюков окажет вам помощь в очередной раз. Кроме того, вы получите доступ к супероружию класса «Железный занавес». Победа будет за нами, командир.
3: Последний крупный военный объект союзников в Европе.

0: Для победы над силами Альянса подходит любая помощь. Потратьте эти деньги на создание ударной группы.
1: Получено новое задание.
2: Европа под властью Советского Союза – это правильная мысль. Что ж, мой друг, выдвигаемся.
3: Так, я прикрываю. Так, надо быстро строиться.
1: Строительство завершено. Готовы начать магнитную бурю. Идет строительство. Идет строительство. Развертывание невозможно. Идет строительство. Идет строительство.
3: Пока у нас есть. А на ГГ точно есть три? А, бля, нет. Что-то он в последнее время при попытке коннектиться не удалось получить доступ к ключу.
1: Строительство завершено.

0: Зато у нас есть шмальц за ночь. Эх, похоже, родийная ГГшка сдохла. А нет, сконнектились.
1: Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен противник. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено. Строительство завершено.
2: Приветствую, командир. Как можно заметить, я здесь. И теперь уж вам не сдобровать.
1: На союзника напали. Строительство завершено. Идет строительство. Идет ремонт. Противник атакует сборочный центр. Объект под огнем. Строительство завершено. Строительство завершено.
0: Иди, да!
1: Строительство завершено. Объект уничтожен. Строительство завершено. Иди, строительство. Доступны новые области.
0: Бля, крюк.
3: Генерал Крюков лично будет командовать войсками.
1: Идет подготовка. Идет строительство. На союзника напасть.
4: Как старший по званию офицер требую передать часть ваших подразделений. Ведь мы же с вами солдаты. Один за всех и все за одного, верно?
1: Строительство завершено. Противник атакует команду.
5: Инженер нужен.
1: На базу напали.
5: Строительство
1: завершено.
5: Да?
1: Доступны новые посты.
5: Для таких, как я, нет
1: Обнаружен
5: проблем.
1: Противник.
5: Что-что? Может пригодится.
6: Инженер нужен. Военный инженер готов действовать.
1: На союзника напали.
6: Инженер нужен.
5: Что
1: Обнаружена
5: вы сказали?
1: База противника.
6: Инженер, ну
5: это нам пригодится.
1: На базу напали. Идет строительство.
5: Что это?
6: Инженер нужен.
1: Обнаружен
6: Может пригодиться.
1: Противник.
6: Да,
4: зарядка батареи завершена.
1: Нефтяная вышка захвачена.
6: Инженер нужен!
1: Наблюдательный пост
0: захвачен. Блядь, Игорь, он захватил.
1: Недостаточно средств.
5: Что это?
1: Нефтяная вышка захвачена.
6: Инженер нужен!
1: Приостановлен.
4: Зарядка батареи завершена.
1: На союзника напали. Недостаточно.
4: Меняем модель передвижения. Да. Зарядка батареи завершена. Вы готовы, и я готов. Мы в пути.
1: На союзника напали. Объект уничтожен. Идет ремонт. На базу напали. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен противник.
4: Схемы в порядке. Переключаюсь на цель.
1: На союзника напали.
4: Все под контролем.
1: Строительство завершено. Строительство завершено. Идет строительство. Идет ремонт.
4: Жду приказа командования. Поджарим их! Это должно сработать.
1: Обнаружен противник.
4: Вы готовы, и я готов.
1: На союзнике.
4: Электроды, топ-строки. Ком-
7: Команда дредноута к бою готова. Ракеты к бою.
8: Схемы в порядке. Разряд. Еще разряд. Да. Активируем систему наземного передвижения.
1: Идет строительство. Обнаружена база противника. На базу напали. Обнаружен противник. Готовы начать сильную магнитную бурю.
7: Видел бы нас, Владимир Ильич.
8: Вы готовы, и я готов. Увидимся. Энергия на полную.
7: Ну как, братишки, готовы к драке? Команда дредноута к бою готова. Россия, владычица морей.
1: На базу напали.
8: Все под контролем. Вперед!
1: На союзника напали. Обнаружена база противника. Идет строительство.
8: Скат на связи.
7: Бой, товарищи! Плечом к плечу! Утопим гидру мировой контрреволюции!
8: Схемы в порядке! Скат на связи!
1: На союзника напасть! На базу напасть!
0: Вы целы? Есть?
7: Ну как, братишки, меняем дислокацию?
1: Обнаружена база противника.

0: союзника напасть.
1: Покончим с врагами социализма! Схемы в порядке! Ну как, братишки, готовы к драке? Видел бы нас, Владимир Ильич!
0: Я понял. Отмена. На базу напали. Идет ремонт.
1: Зарядка батареи завершена. Товарищи, настал наш час. Идеи Ленина вечны. Зарядка батареи завершена.
0: На союзника напали. Обнаружен.
1: Это справедливая
0: противник.
1: Война. Жду приказа командования.
2: Мы смогли раскрыть очередной заговор, полковник. Наш предатель генерал Крюков. Он та грязная сволочь, которая стояла за покушением на мою жизнь. Убейте же его. Уничтожьте, пока он не смог погубить нас всех.
3: Вы что творите? На меня-то зачем лезть? Вы хотите сразиться со мной? Что ж, тогда пощады не ждите.
4: Генеральный секретарь разрешил вам задействовать дирижабли «Керч». По приказу генерального секретаря, теперь вы должны заняться Крюковым.
5: Дергеля, бой готов.
0: На союзника напасть. На базу уничтожить.
6: Что происходит? Они воюют друг с другом?
5: Дергеля, бой готов.
7: Видел бы нас, Владимир!
1: Россия, владычица Марии! БТРГ, бой готов!
7: Эх, видел бы нас,
1: Владимир! БТРГ,
8: Родина нас не забудет!
1: Утопим гидру мировой контрреволюции!
0: Готовы задействовать чистую прибыль.
8: Мы готовы к боевому вылету!
0: Обнаружена база
1: противника. Эх, прокачу!
8: Мы готовы к боевому
0: вылету.
8: Обнаружен
0: противник.
7: Потом мы успели подгадить ему.
0: Идет ремонт.
8: Мы готовы к боевому вылету.
0: Идет ремонт. На союзника.
8: Мы готовы к боевому вылету. Мы стремимся к превосходству в небе.
0: Идет строительство. Обнаружен противник.
1: Как делишки?
0: Обнаружен инженер противника. Идет строительство.
1: Что хотели, то и получите. А вот и мы. Ну как, братишки, готовы к драке? Только полные идиоты могут пойти против нас.
9: Кого тут подвезли?
1: Вперед, к победе коммунизма! Вперед, освободим советские моря от оков капитализма. Проклятые империалисты. Бою! Ну как, братишки, готовы к драке?
10: Ну, да!
1: Вперед!
7: Я проходил миссию, заплатил по скрупу инженерам, но это не зачитало, пришлось сломать.
1: Команда для
5: товарищи, бою готов.
1: Стал наш час. Покончим с врагами
8: товарищ!
1: Социализма. Ракеты к бою. Утопим гидру мировой контрреволюции. Только полные идиоты могут пойти против.
5: Ну как, братишки, готовы к драке?
0: На союзника напасть. На союзника напасть.
9: Бля, а, он захватил.
0: Готовы начать сильную магнитную бурю. Объект подогнут.
1: Кого?

0: Внимание! Враг над волнами!
1: Обнаружен противник. Готовы сбросить зону. Готовы задействовать чистую прибыль. Идет ремонт. Укажите цель.
2: Я смотрю, вам все равно с кем сражаться, верно? Ха, смешно.
3: Мы готовы к боевому
1: бою. Доступны новые области.
3: Гарнизон авиабазы осведомлен о нашем присутствии. Соблюдайте осторожность.
4: Всегда на чеку. А ведь когда-то я был профессором.
5: Ну что,
0: Против приказа не пойдешь.
1: Готовы применить гравитационный спутник.
0: Мне эту бантуру ворочить.
3: Родина нас не забудет! ВВС России!
4: Родина нас не забудет!
5: Видел бы нас, Владимир Ильич.
3: Мы готовы к боевому вылету.
0: Установим здесь советский порядок. Продолжать движение.
3: Мы готовы к боевому вылету.
0: Не посрамим нашу доблесть. Это ты на меня прешь? Ну, это уже просто хамство. Нужно осмотреться. По врагам социалистического отечества огонь. Они же нас пристрелить пытаются. И выпускать их из вида.
1: Укажите цель. Укажите цель. На союзника нападать.

0: Бля, проебали.
1: Обнаружен противник. На базу напали.
2: Инженер нужен!
3: Давайте я рассмотрю машину.
2: Инженер нужен!
4: Каратель на связи! Продолжать движение! Нам нужно спешить!
5: Осмотр прошу!
2: А ведь когда-то я был профессором!
4: Надеюсь, все здесь верны присяге! Каратель тебя осмотр прошу!
2: О, да!
4: Нужно осмотреться! Ты ничего не видел?
1: Обнаружен спецназ.
4: Значит, надо! Нужно осмотреться!
2: Военный инженер готов действовать. Это нужно Родине!
6: Солдат! Ваше время придет! Обещаю!
1: Обнаружен спецназ противника.
7: Гори, старый дурак, ты это заслужил!
2: Россия, владычица морей!
3: ВВС России!
2: Покончим с врагами социализма! Освободим советские моря от акул капитализма!
1: Обнаружен противник.
2: Вперед!
1: Обнаружена база противника.
2: Я презираю угрозы капиталистов.
1: Готовы задействовать чистую прибыль.
2: Россия, правь над волнами!
3: Воздушный бой, моя стихия!
2: Покончим с врагами социализма! Видел бы нас Владимир Ильич!
8: Видел бы нас Владимир Ильич!
1: Обнаружен противник. Объект под огнем.
2: Россия, владычица морей! Мы сокрушим наймитов империализма!
1: Укажите цель.
2: Проклятые империалисты! Идеи Ленина вечны! Мы уничтожим их! Ну и конец!
4: Не
0: посрамим нашу доблестную армию.
1: Объект уничтожен.
0: Продолжай движение.
3: Топлива хватит.
2: Мы не отступим ни на шаг.
1: Секторы
2: обнаружены. Крюков опять украл у нас победу. Он только о себе и думает.
1: Идет строительство. Противник атакует сборочный цех. Обнаружен противник.
2: Крах капитализма неизбежен. Мы должны их уничтожить.
0: По нам открыли огонь. Ничего не видел. Стоишь? Сейчас ляжешь.
2: Туда? Ну, конечно.
0: Каратель, сейчас осмотр прошу.
3: Готовы провести разведку боем.
1: На союзника напад. Обнаружен противник.
0: Не будет пощады!
3: Товарищ командир, армия Крюкова перешла под ваше командование.
2: Настал наш час!
1: На базу напали. Идет строительство. Готовы задействовать чистую прибыль. Идет строительство. Обнаружен спецназ противника. Идет ремонт. Идет подготовка. Строительство завершено. Строительство завершено. Объект под огнем. Строительство завершено. Добавим на базу.
0: Они же нас пристрелить пытаются.
1: Готовы сбросить спутник. Идет строительство. Идет строительство.
3: Я на месте. Какие будут распоряжения? Нравится мой прицел? Занимаю позицию.
1: Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено.
7: Что, инженер, нужен? На кому-то я и забыл. Может, у вас найдется еще минутка?
3: Мы готовы к боевому вылету. Штаб,
7: инженер нужен.
3: Скорость на максимум.
1: Обнаружен противник.
3: За мирное небо.
5: Мы готовы к боевому.
3: Заходим на посадку.
1: Обнаружена база противника.
3: Готовы провести разведку боем.
1: Укажите цель.
3: Мы готовы.
1: На союзника напали. Укажите цель. Укажите цель. На
3: ВВС России.
2: Россия, владычица Марии.
9: Утопим гидру мировой контрреволюции.
1: На базу напали. Готовы начать сверхмощный огонь.
2: Мы победим!
1: Обнаружена база противника. Обнаружен спецназ противника.
10: Дано разрешение на обновление
3: врагов. Я всегда получаю то, что хочу. Штаб, миг на связь.
1: На союзника напали. Объект под огнем.
3: За мирное
1: обнаружен
3: небо.
1: Обнаружен противник.
3: Скорость на максимум. Господство в небе,
1: укажите
3: мир на земле.
1: Цель.
3: Топлива хватит. Все под контролем.
2: Покончим с врагами социализма. К бою! Ну и конец.
1: Объект под огнем.
2: Пришло наше время.
3: Ну что тут есть для меня? Топлива хватит.
2: Команда Дредноута к бою готова. Мы сокрушим наймитов империализма.
3: Фюзеляж пробит! Заходим на посадку!
1: Объект уничтожен.
2: Покончим с врагами социализма! Враги Отечества должны умереть! Идеи Ленина вечны!
3: Воздушный бой! Моя стихия!
1: Укажите...
3: Цель уже намечена!
2: Видел бы нас, Владимир Ильич! Наше дело правое!
1: Идет строительство. Обнаружена база противника. Идет строительство.
3: Воздушный бой! Моя стихия! Мы готовы к боевому вылету!
1: Готовы начать сверхмощную магнитную бурю. Идет строительство.
3: Мы готовы к боевому вылету!
1: Готовы
2: к драке!
1: Мы готовы
3: боевому вылету!
1: Объект под огнем.
2: Утопим гидру мировой контрреволюции! Мы бороздим просторы морей!
3: Штаб! Ник на связи! Все под контролем!
2: Ну как, братишки, готовы к драке?
1: Обнаружен спецназ.
3: Ник, к бою готов! Топлива хватит!

0: намечено господство в небе, мир на земле. Подойди-ка поближе. Готовы провести разведку боя?
1: Готовы к драке.
0: Займемся делом. За мирное небо. Скорость на максимум. Так точно. Приказ ясен.
2: Готовы забить.
0: Готовы провести разведку боем. Так точно. Приказ ясен.
1: Россия, владычица морей.
2: Укажите цель. Обнаружен спецназ противника.
1: Команда дредноута к бою готова. Боятся содрогнуться от грохота залпов. Товарищи, настал наш час.
0: Штаб, Ник на связи.
1: Ну как, братишки,
0: готовы?
2: Сверхмощную магнитную бурю. Объект под огнем.
0: Берите или сдохни.
1: Команда дредноута к бою готова.
0: Что, побежишь мамочке жаловаться?
2: Готовы применить гравитационный спутник.
0: Мы готовы его
1: убить. Ну как, братишки, готовы к драке? Мы будем сражаться до последней капли крови.
3: Ого,
1: мы сокрушим наивитов империализма. Вперед!
4: Я всегда на страже социалистических завоеваний. Его смерть послужит уроком врагам Отечества. Ну что, смотри, ты ничего не видел. Вероятный противник обнаружен.
1: Россия, владычица морей! Мы победим! Думаю, покончим с врагами социализма!
2: Готовы задействовать численность на союзника напали. Укажите цель. На базу напали. Укажите цель. Место рождения на грани истощения. Укажите цель.
4: Большой брат следит за вами. Двигаюсь к пункту назначения. От нас не скрыться.
1: Команда дредноута к бою готова. Вперед!
5: И почему Альянс вечно строит базы там, куда лампочка Ильича не светила?

0: На базу напали. На союзника напали. Готовы начать сверхмощную магнитную бурю.
1: Мой час настал!

0: Вперед к победе коммунизма! Идеи Ленина вечны!
1: Задание выполнено. Обнаружен спецназ.
0: Освободив советские моря от акул капитализма!
1: Обнаружена база противника.
0: Моря содрогнутся от грохота залпов! Мы бороздим просторы морей!
1: Укажите цель.

0: Готовы задействовать чистую прибыль. Укажите цель. Готовы сбросить спутник.
1: Покончим с врагами социализма!

0: весь советский порядок. Вперед к победе! Приказ ясен. Оружие к бою! Всего хорошего, ублюдки! Вперед к победе! Вероятный противник обнаружен.
1: Утопим гидру мировой контрреволюции! Россия, правь над волнами! Освободим советские моря от акул капитализма!
2: Не прочь спустить, не забудь!

0: Обнаружена база противника.
1: Готовы провести разведку боем. Так точно!
2: Большой брат следит за вами. Вперед, к победе! Россия, правь над волнами!
1: ВВС России!
3: Готовы применить.
2: Я всегда на чеку. Враг будет разбит. Удобим гидру мировой конфигурации. Не давайте им спуска.
4: Россия, владычица морей!
5: Превосходно, товарищ! Этот Крюков, наконец, получил то, что ему причитается. Я же знал, что могу на вас рассчитывать.
6: За один день мы разбили Альянс и уничтожили предателя. Это было хорошее время, друг мой. Надеюсь, когда-нибудь мы поработаем вместе.
7: Ура! Укепа!
8: О, вы здесь, генерал. Благодарю. Да, друг мой, вы теперь генерал. Вижу, поступок Крюкова удивил вас не меньше, чем меня. Вы один из лучших командиров. Именно вам выпадет шанс уничтожить главного врага.
9: Итак, по данным разведки, мы выбили с наших земель еще не всех имперцев.
8: А пусть живут. Без своего императора, без этого божества, они ничто. Цель гора Фудзи, генерал. Покажите японцам, что император вовсе не бог, что он человек и смертен. Час пробил, время заката их империи пришло.
10: Выслушайте меня. Да, вы вполне можете считать меня, посчитать сумасшедшим, но я не вру, так что выслушайте. Я создал машину для путешествий во времени, это правда. Мы нарушили ткань пространства и времени. Последствия этого оказались катастрофическими. Черденко не должен быть генсеком, а империя вообще не должна существовать. Никто, кроме нас, об этом не знает. Полковник, моя жизнь в огромной опасности, но вы ведь народный герой. Дайте им правду, и за вами пойдут.

взять штурмом императорский дворец. Убить императора Йосиро. Он не должен ускользнуть. Ваши войска уже высаживаются в районе императорского дворца. Желаем вам удачно провести операцию. Силы вторжения прибывают.

0: Правильно, сука.
1: Это, конечно, не армия вторжения, но вам нужно найти императора. Я постараюсь прислать вам подкрепление.
2: Получено новое задание.
3: Бросаешь меня одного? Быстрее!
4: На территории дворца множество солдат Имперской гвардии. Вы должны незаметно миновать патрули и проникнуть в сад.
5: И вот этими силами мы должны уничтожить императора?
3: Больше никого не осталось?
5: Ничего себе!
3: Быстрее не могу! А как же? Мы еще не победили? Иду! Как прикажете? Мишка, поторопись! А? Это мне? Так точно!
6: Очень неприятная работа!
3: Жду удачного момента! Наконец-то дошло до дела! Будет сделано! Быстрее не могу! Есть! Я справлюсь! Я могу там пройти!
7: Ёбаный...
3: Как прикажете?
6: Каша мне скучно! Жаль, что я не на плавучей крепости! Там куда веселее!
3: Будет сделано!
4: Чтобы оттянуть солдат противника из сада, их нужно отвлечь.
2: Получено новое задание.
3: Ну как, что тут у нас?
7: Напоминает... напомните, какое экосистемное животное? В зависимости от региона.
6: Говорят, иногда тут купается гейша император.
7: И лошадь, и орёль.
3: Быстрее не могу.
7: И тигр.
2: Получено новое задание.
3: Будет сделано. Так точно. Мы еще не победили. Мы что, одни в советской армии? А как же? Так точно. Как прикажете. Родина будет мною гордиться. Кто со мной? Знаешь, для медведя ты слишком мрачный. Быстрее не могу. А как же? Я справлюсь. Иду. А как же? Мы еще не победили? Будет сделано. Быстрее не могу. Так точно. Мы идем к победе.

0: Думаете, убить Бога — это так просто? Еще не закончится день, а вы будете молить о прощении.
1: Несмотря на начальные потери, отвлекающий маневр позволил осуществить высадку наших МСЦ. Используйте танки «Апокалипсис» и разверните базу для проведения акции возмездия.
2: Строительство завершено.
1: Теперь вы можете производить танки «Апокалипсис». У них самая прочная в мире броня.
2: Готовы начать магнитную бурю.
3: Кто это сказал, что самая прочная в мире? Бронера, если у них самая прочная...
4: Советы превыше всего. С удовольствием они изверились своей судьбой.

0: Вот такие битвы я люблю просто безмерно. Мне нравится убивать важных шишек. Я буду командовать наземными силами.
1: Не хватает.
2: А я каким, блядь, чё, воздушным?
3: Вы забываете о балансе. Наблюдайте за мной, и может тогда вы хоть что-то поймете.
2: Колончик, мне там-то много или маловато будет?

0: Последнее слово за мной.
1: Браво!
2: Обнаружен противник. Строительство завершено. Идет строительство.
1: Ты о чем? Я вообще. Что мы тут говорили?
2: Строительство завершено.
0: Где враг?
2: Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство.
1: Видим бы нас, Владимир Ильич!
2: Строительство завершено. Идет строительство. Обнаружен противник. Идет строительство.
0: Ну как, братишки, готовы к драке?
2: Объект под огнем.
0: Последнее слово за мной. Смирились со своей судьбой.
2: Доступны новые постройки.
0: Мы знаем, враг близко.
2: На базу напали. Строительство завершено. На союзника напали. Идет ремонт. Строительство завершено. Идет строительство.
0: Ну как, братишки, готовы к драке? Россия, правь над волнами! Ну им конец! Идеи Ленина вечны!
3: Там грязи не боятся! Но за работу!
2: На союзника напасть! Недостаточно...
3: Полный ход!
2: Обнаружен противник! Обнаружен
0: видел бы нас, Владимир Ильич! Готовы к драке!
2: На базу напасть!
3: Танки грязи не боятся.
2: Идет строительство. Недостаточно средств.
0: Товарищи, настал наш час.
2: Подожди. Находи его на карте. Идет
4: строительство. Вы думали, что сможете безнаказанно шастать по священным землям со своей армией?
3: Похоже, один порвался.
5: У них там что? Там будет без остановки. Ладно, ладно.
1: Так. Сделаем немножко по-другому.
6: Теперь вы можете производить танки Апокалипсис. У них самая прочная в мире броня.
2: Отмена. Идет строительство. Обнаружен противник.
0: Советы превыше всего. К работе готов.
2: Ответ под огнем.
0: Армагеддон не остановить.
5: Вот такие битвы я люблю просто безмерно. Мне нравится убивать важных шишек. Я буду командовать наземными силами.
2: Идет строительство.
7: Вы забываете о балансе. Наблюдайте за мной, и может тогда вы хоть что-то поймете.
2: Строительство завершено.

0: доступны новые постройки. Строительство завершено. Доступны новые постройки.
1: Инженер нужен!
0: Строительство завершено. Нефтяная вышка закрыта.
1: Инженер нужен! Для таких, как я, нет проблем. Инженер нужен! Инженер нужен! Что вы сказали? Может, у вас найдется еще минутка? Инженер нужен! А ведь когда-то я был профессором.
0: На базу напали. Обнаружен
1: профессор. Кто звал инженера?
0: Завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Идет строительство. Готовы начать магнитную бурю.
2: Всех будет мной гордиться! Все убью еще кого-то!
0: Строительство завершено. Обнаружен противник. Строительство завершено. Объект подавлен. Объект уничтожен. На базу напали.
3: Советы превыше всего. Где враг?

0: Последнее слово за мной. Эти глупцы мне не помеха.
1: Идет строительство. Строительство завершено. Доступны новые постройки.
2: Вы думали, что сможете безнаказанно шастать по священным землям со своей армией?
3: Они там что, штампуют из остановки? Ладно.
0: Не слушаю пороги.

0: Отомстим врагу. Мы ждем. Последнее слово за мной. Армагеддон на пороге. Обратим врага в бегство.
1: Получено новое задание.
2: Блядь, это союзник долбодятел.
0: Танки грязи не боятся.
2: МСС, блядь, клёпы, блядь! Ты сейчас всю дырику, блядь, так
0: убьёшься. Танки грязи не боятся. Ну и чего там?
2: Ура!
0: Танки грязи не боятся.
1: Обнаружен противник.
2: Русские войска без плана сражения не стоит дать перед поражением. Вот где ты с ними простреляешься? Просто дай.
1: На союзника напали.
0: Танки

0: Спасибо, блядь, долбодятел.
1: У них есть к нам вопросы? Так и надо.
2: Готовы начать сильную магнитную бурю.
0: Ну, блядь, сука, 10-10, нахуй.
3: Теперь вы можете производить танки Апокалипсис. У них самая прочная в мире броня.
4: Обнаружен противник. Строительство завершено.
5: Врага ждет цель. Пришло время.
4: Объект подожжен.
6: Вот такие битвы я люблю просто безмерно. Мне нравится убивать важных шишек. Я буду командовать наземными силами.
4: Идет строительство.
7: Вы забываете о балансе. Наблюдайте за мной, и может тогда вы хоть что-то поймете.

0: Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет подготовка.
1: Инженер нужен! Это нужно Родине!
0: Идет строительство.
1: Инженер нужен!
0: Нефтяная вышка захвачена. Строительство завершено.
1: Для таких, как я, нет проблем. Инженер нужен!

0: пригодится. Инженер нужен.
1: Последнее слово за мной. Врага ждет кара.
2: Строительство завершено. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен противник. Идет ремонт. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет.
0: Что это?
2: Идет строительство. Строительство завершено. Строительство завершено. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Строительство завершено.
3: Я на месте. Какие будут распоряжения? Покажите мне врага. Жду приказа.
0: Может, у вас найдется еще минутка.
3: Я ангел смерти. Нравится мой прицел? Что дальше?
2: На базу на базу.
3: Цель задана. Отдавайте приказ.
2: Строительство завершено. Нефтяная вышка захвачена. На союзнике на базу. Строительство завершено.
3: Он на очереди. Нет, совсем рядом.
2: На союзника на базу. Идет подготовка. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен спецназ противника.
0: Кто звал инженера?

0: Отомстим врагу.
1: Строительство завершено.
2: К работе готов.
1: На союзника напасть.
3: Вы думали, что сможете безнаказанно шастать по священным землям со своей армией?
4: Они там что, штампуют без остановки? Ладно, ладно.
0: Сталкиваем возмездие. Они заплатят. Пришло время. Превосходно.
1: Готовы начать сильную.

0: что у вас найдется еще минутка.
1: На базу напал.
2: Отомстим, правда.
1: Получим. Идет ремонт. Обнаружена база противника. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен противник.

0: идет ремонт. Идет ремонт. Обнаружена база противника. Строительство завершено. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство.
1: Я всегда получаю то, что хочу.
0: Идет подготовка.
1: Нравится мой прицел? Я готова убивать.
0: Обнаружен
1: продолжим
0: агент противника.
1: Все четко.
0: Обнаружена приказ база противника. Обнаружен противник.
2: Кто хочет стряхнуться? Энергии под завязку. Выдвигаем.
3: Приказ Тесла заряжен.
4: Короче, да, сейчас.
2: Сетевые фильтры работают.
1: Нравится мой прицел?
2: ПК Тесла заряжен.
4: Каратель, техосмотр прошел.
0: Обнаружена база противника. На союзника напали.
4: Каратель, техосмотр прошу. Доблестную армию.
0: Объект уничтожен.
4: Где эти недобитые буржуи?
0: Я в порядке. На базу напал.
2: Искрюсь от любопытства.
0: Обнаружен агент противника.
1: Слушаю вас.
0: Обнаружен спецназ противника.
1: Я иду убивать.
2: Оператор готов.
1: Наташа Волкова.
5: Да свершится воля его. Так точно. Приказ понял.
0: Идет подготовка.
6: Но у нас, блин, а вот им оружие есть. Ему ядерное позвали? Какое нам позвали ядерное?
2: Сетевые фильтры работают.
4: Советы превыше всего.
6: Советы превыше
1: всего. Я на месте. Какие будут распоряжения?
0: Союзника напали.

0: Обнаружена база противника.
1: Интересно, блин, залезет?
2: Призывник окончил обучение.
1: Нет, не залезет.
2: Я
1: залез.
2: Не думаю.
0: На базу направлен.

Вы оскверняете земли Империи. Во имя Императора я уничтожу вас, кайдзины!

0: да. союзника напасть.
1: Продолжим охоту. Далеко ему не уйти. Бронебойные готовы. Да. Что дальше?
0: Обнаружена база противника.
1: Буду вовремя.
0: Обнаружен противник.
2: Системы в норме. Так точно. Приказ понял.
1: Многие сегодня погибнут. Эскадрилья барсуков.
0: Обнаружен.
1: Выполняйте приказ.
0: Противник. Укажите цель. Обнаружен спецназ противника.
3: Последнее слово
4: ситуация
3: за мной.
4: Ситуация под контролем. Каратель на связи. Вероятный противник обнаружен.
0: Союзника на пай.
2: Готов.
4: Русские не сдаются. Нужно осмотреться. Двигаюсь к пункту назначения. Где эти недобитые буржуи?
0: Идет строительство. На базу напали. На союзника напали. Идет ремонт. Идет строительство.
1: Боеголовки готовы.
0: Идет строительство. На союзника напали. Обнаружен спецназ противника. Идет
2: строительство. Доставим посылочку.
1: Проверка техники безопасности. Боеголовки готовы. Ожидаю координат. Есть.
0: Завершено.
1: Боеголовки готовы.
0: Пау
1: 4 на связи.
0: Обнаружен противник. На базу напал. Идет строительство. Отмена. Идет строительство. Обнаружена база противника. Строительство завершено.
3: Оператор готов.
0: Укажите цель.

Система в норме.

0: следит за вами. Ты ничего не видел?
1: Готовы задействовать.
0: Продолжайте движение.
1: На союзника напасть.
0: Настал день возмездия.
1: Обнаружена база.
2: Враги склонят за бинами.
1: Идет строительство.
0: Надеюсь, все здесь верны присяге.
3: Ожидаю координат. Меняю позицию. Многие сегодня погибнут. Ну что, поплыли?
1: Обнаружен противник.
3: Продолжим охоту.
1: Строительство завершено. Идет ремонт. Идет строительство.
3: Я готова убивать.
1: Обнаружена база противника.
3: Вперед! Авиация, обнаружен, начинайте работу.
1: Объект подошел.
3: Я готова убивать. Продолжим охоту. Цель задана. Отдавайте приказ.
1: Обнаружен противник. Готовы сбросить зонд.
2: Ну как, братишки, готовы к драке?
3: ПАО-4 на связи. Огонь!
1: Обнаружена база.
3: ПАО-4, командовать. Мы под обстрелом.
1: Где подготовка?
2: Россия, правь над волнами! Ну как, братишки, готовы к драке?
1: Обнаружен противник. Идет строительство. Готовы начать сильную магнитную бурю. Идет строительство. Идет строительство.
3: Ответ еще так не будет. Какие будут
1: движения? Идет ремонт. Обнаружен
2: противник.
1: Готовы к драке. Инженер, ну... Идет ремонт. Обнаружен спецназ противника. Рядом. Идет ремонт.
4: Короче, не зря я тут, блин, еще построил.
1: На соседнем
2: мы ждем.
1: Строительство завершено. Укажите цель. Ответ подавлен. Недостаточно.
2: Крах капитализма неизбежен. Коммунисты, вперед!
5: Инженер нужен?
2: Да?
1: Обнаружена база противника. Обнаружен противник.
2: Команда дредноута к бою готова.
1: Недостаточно средств. Строительство завершено.
2: Мы так долго этого ждали!

0: Укажите цель.
1: Инженер нужен.
2: Кто это?
0: База
3: противника. Им не сломить, мы будем сражаться до последней капли крови. Освободим советские кишки. Готовы к драке.
1: Инженер нужен.
0: Союзника на базе. Идет ремонт. Обнаружен агент противника.
4: Я всегда получаю то, что хочу.
0: На базе. Недостаточно.
4: Появляюсь. Я готова убивать.

0: Да.
1: На союзника напали.

0: Видел бы нас, Владимир Ильич!
1: Видел бы нас, Владимир Ильич!
0: Утопим гидру мировой контрреволюции! Товарищи, настал наш час! Конденсаторы подключены!
2: Покажите мне врага!
3: А ведь когда-то я был
1: профессором. Я совсем идиот.
0: Да? Я уже в дороге.
4: Готовы применить второй. Обнаружена база противника. Обнаружен спецназ противника. На союзника напали.
0: Утопим гидру мировой контрреволюции! Эх, прокачу! Крах капитализма неизбежен!
4: Обнаружим красивый. Обнаружим
0: красивый. Мы должны их уничтожить!
5: Гряд на связи! Направляюсь к цели!
0: Россия, владычица морей! Враги отечества должны
5: нас
0: умереть!
5: Гряд на связи! Я уже в дороге!
0: Ракеты, пуск! Бою!
4: Готовы начать сильную магнитную бурю.
0: Держите их на расстоянии! Только полные идиоты могут пойти против нас!

0: победим! Ракеты к бою!
1: Команда Дредноута к бою готова. Все по местам. Пришло наше время. Идеи Ленина вечны.
2: Ну что, отправимся на экскурсию?
1: Патриоты победят.
3: Строительство завершено. Обнаружен спецназ противника.
4: Готовы вести огонь!

Готовы задействовать чистую силу.

Строительство завершено. Готовы начать авиаудар. Укажите цель. Строительство завершено.

0: Строительство завершено.
1: Не посрамим нашу доблестную армию!
0: Идет подготовка. Обнаружен противник.
2: Инженер нужен!
0: Обнаружен спецназ.
2: Может, у вас найдется еще минута?
0: Обнаружена база противника.
2: А ведь но когда-то я был профессором.
1: Инженер нужен!
3: Покончим с врагами социализма! Пришло наше время! Враги Отечества должны умереть! Мы уничтожим их!
4: Ну что, куда отправимся?
3: Что хотели, то и получите! Я презираю угрозы капиталистов! Ракеты пуск! Проклятые империалисты! Все по местам!
2: Инженер нужен!
0: Готовы начать сильную...
5: Отомстим врагу!
6: И в итоге нам, блядь, понадобится только яйца
3: и... Утопим гидру мировой контрреволюции!
6: Кассетный боеприпас. Агент противника.
3: Россия, правь над волнами! Бою!
2: Инженер!
3: Враги Отечества должны умереть!
0: Готовы задействовать чистую
3: плену. Мы бороздим просторы морей. Им не сломить нашу волю. Коммунисты, вперед! Вперед! Мы победим! Покончим с врагами социализма. Мы бороздим просторы морей. Ну как, братишки, готовы к драке?
0: Обнаружена база противника. Идет ремонт. Идет строительство. Отмена. Идет строительство. Объект под огнем. Обнаружен противник. На базу напали. Строительство завершено.
3: Бой, товарищи! Плечом к плечу! Ну как, братишки, готовы к драке?
0: Обнаружена база противника. Готовы начать авиаудар. Обнаружен спецназ

0: обновление траков.
1: Идет строительство. Идет строительство. Я остановлю.
2: Команда Дредноута, к бою готова.
1: Месторождение на грани истощения. Строительство завершено. Идет строительство. Обнаружен противник.
3: Ситуация под контролем. Ты готовы ничего не видел?
4: Мы готовы к боевому вылету.
1: На базу на
4: пасть.
1: Обнаружен агент противник. Строительство завершено.
5: Военный инженер готов
3: к действию.
2: Крах капитализма неизбежен. Освободим советские моря от акул капитализма.
3: Надеюсь, все здесь верны присяге.
1: Вот
3: она. Двигаюсь к пункту назначения. Где эти недобитые буржуи?
5: Я уже здесь. Военный инженер готов к действию.
6: Ладно, мне ведь тоже жить хочется.
5: Что?
1: Обнаружен противник. Укажите цель. Постройка противника захвачена.
3: Это ты на меня прешь?
2: Покончим с врагами социализма. Мы так долго этого ждали.
3: Ситуация под контролем. Надо, значит надо.
1: Обнаружена база противника. Готовы начать авиаудар. Объект подожди. Обнаружен объект противника. Обнаружен спецназ противника. На базе на базе.
5: Что вы сказали?
3: Надеюсь, все здесь верные присяги. Я всегда на чеку.
1: Идет ремонт. Строительство завершено. Идет строительство. Объект под огнем. Идет
4: ремонт. Я никого не
1: убью,
4: если сама
1: погибну. Наталья Ильич. Идет ремонт. На базу напали. Идет строительство. Строительство завершено. На союзника напасть.
5: Что? Я и так прекрасный форм.
1: Объект под огнем. Обнаружена база противника. Обнаружен агент противника. Обнаружен...
3: Только скажи. Сейчас мы их утихомили.
1: Готовы задействовать чистую крышу.
3: Где эти недобитые буржуи?
1: Обнаружен противник. Укажите цель.
3: Надо, значит надо. Продолжать движение. Ты ничего не видел? Двигаюсь к пункту назначения.
5: Что это?
1: Обнаружен.
5: Военный инженер готов действовать.
1: Доступны новые. На базе на базе. Ответ.
3: Уберите этот мусор!
1: На союзника напали. Обнаружен противник.
3: Большой брат следит за вами.
2: Покончим с врагами социализма. Выбросим просторы морей.

0: мобильный ракетомет.
1: Мы будем сражаться до последней капли крови.
2: Обнаружен противник.
1: Ракеты к бою!
2: На базу напали. Обнаружен.
3: Ситуация под контролем.
2: Строительство директор.
4: К работе готов.
5: А ведь когда-то я был профессор.
6: Я уже здесь.
2: Объект уничтожен.
1: Мы победим! Враги Отечества должны умереть!
3: Что вы сказали?
2: Только противника захватит.
7: Кто же вы? Этого не должно было случиться.
1: Товарищи, настал наш час.

0: Обнаружен спецназ.
1: Что?
2: Военный инженер готов.
3: Здесь когда-то я был профессором.
4: Я всегда на страже социалистических завоеваний.
0: Готовы начать

0: ты?
1: Да?
0: Прочь приказа не пойдешь.
1: Кто звал инженера?
2: Покончим с врагами социализма! Все по местам!
0: Установим здесь советский порядок!
3: Обнаружен противник. Постройка противника захвачена.
0: Инженер нужен!
4: Я уже здесь!
3: На базу напали.
0: Инженер нужен!
3: Обнаружен агент противника.
0: Инженер нужен!
3: Иди в сторону. Идет строительство.
0: Инженер нужен.
3: Идет ремонт.

0: Проверка техники безопасности. Проверка координат. Ожидаю координат.
1: АУ-4 на связи.
0: Ожидаю координат.
2: Обнаружена база противника.
0: И снова огонь. Мобильный ракетомет.
2: Обнаружен.
0: Заряжай. Быстро.
2: Обнаружен агент противника.

0: деньги правительства.
1: Морской волк.
0: На союзника напали.
1: Везли меня. Морской волк.
0: Идет строитель.
2: Боеголовки готовы.
0: На базу напали. Противник атакует. Обнаружен противник. Идет строитель. Недостаточно.

Идет строительство. Приостановлено. Противник атакует команду. Недостаточно средств. Отмена. На базу.

0: готовы задействовать чистую кровь. Ясно.
1: Все прекрасно. Да, я понял.
0: Обнаружен один

0: Объект под огнем. Отмена.
1: К работе готов. Да?
0: Недостаточно средств. Отмена. Идет строительство. Строительство завершено.
1: К работе готов.
0: Идет строительство. На базу напали. Объект под огнем. Готовы начать
2: сильную магнитную рейку.
3: Кто звал инженера? Я уже здесь.
0: Уничтожен.
1: Обо мне не волнуйтесь.
0: Обнаружен агент противника.
1: Уничтожить.
0: Обнаружен спецназ противника. На базу находится. Укажите цель.

0: товарищи недобитые буржуи.
1: Все будет потрачено не зря.
0: Установим здесь советский порядок. Приказ ясен.
2: На базу на
3: все
2: базу.
3: Прекрасно.
2: Обнаружена база противника.
4: Многие сегодня погибнут.

0: агентов противника.
1: Жду приказа.
0: Обнаружен спецназ противника.
1: Не дайте им убить
0: на
1: меня.
0: Укажите цель. Укажите цель.

0: против. Отмена. Идет строительство.
1: Каратель на связи.
0: На базу напали. Готовы?
2: Мы готовы к боевому вылету.
0: Обнаружен один.

0: подготовка. Обнаружена база противника.
1: Надеюсь, все здесь верны присяге.
2: Что сказали?
1: С этим я справлюсь. А ведь когда-то я был...
2: Большой брат следит за вами. Где эти недобитые буржуи?
3: Я на месте. Они будут
2: следовать к пункту назначения.
0: Обнаружен противник. Место рождения на грани истощения.

0: противника. Готовы начать авиаудар.
1: К работе готов.

0: Обнаружена база противника.
1: Продолжать движение.
0: Обнаружен противник.
1: Нужно осмотреться. Надо, значит надо. Ты ничего не видел?
0: Укажите цель. Место рождения исключено.
1: Надо, значит, надо. Открыть огонь!
0: Готовы задействовать чистую игру.
1: Продолжать движение!
0: На базу на...
1: Всего хорошего, ублюдки! Ты ничего не видел? О, да!
0: На союзника напали. Обнаружен спецназ противника. Идет строительство. Обнаружена база противника. Обнаружен агент противника. Укажите цель. Место рождения на грани истощения.
2: Работе готов. Завершено.
0: Готовы применить гравитационный спутник.
2: Стране нужна руда.

0: А где вот чат вообще? Как обычно, проебан. Пока мне не скажут, что он опять упал. Ты же почти вынес, строй танки пехоту, нажимай! Не хочу, я хочу базу взять. Я хочу производить домики японские. Я хочу
1: сенсаковый новострой. ПАО-4. Меняю позицию.

0: Фау-4 на связи.
1: Обнаружена база противника.
0: Зажигай!
1: Обнаружен противник. Обнаружен агент противника. Обнаружен спецназ противника. На союзника напали. Укажите цель.
2: Нужно усилить. Но еще.
1: Укажите цель. Объект подожжен. Объект уничтожен. Идет строитель.
0: Командир, меняю позиции. Меняю позиции.
1: Идет ремонт. Идет ремонт. Противник атакует комбайн. Идет ремонт.
0: Боеголовки готовы.

0: Обнаружена база противника.
1: Боеголовки готовы.
0: Обнаружен агент противника.
2: В режиме сканирования.
0: Место рождения на грани истощения.
2: Да, я
1: мы готовы.
2: Я справлюсь. Если уже свой волк. Yes.
1: Воздушный бой.
3: Мы готовы.
0: Обнаружен агент противника.
1: Цель уже намечена.
2: Накрыли. На полной скорости.
1: Мы готовы. Они у меня на хвосте! Попробуй-ка вот этого!
0: Обнаружено...
2: Что у вас там? Устроим им завихрение.
0: Обнаружен противник.
2: Морской
4: я всегда
0: готовы задействовать
4: технических
1: завоеваний. Что, без меня не справишься? Штаб?
0: Место
1: Ник на связи. ВВС России!
0: Идет строительство.
5: Основа подозрения готова.
3: Основа должна.
2: Вызывали вы, господин?
0: Строительство завершено. Доступны новые постройки.
3: Место развертывания выбрано.
2: Преклоняюсь пред вашей мудростью.

окно.

0: его завершил.
1: Я наберу товар.
0: Обнаружена база противника.
2: Готовы
0: почувствовать чистую зрительность. Обнаружен противник.

0: Я уже здесь.
1: Обнаружена база противника.
2: Командир, принято. Готовы. Ну все, ребятки,

0: Обнаружен противник.
1: Вы будете уважать императора!
2: Большой брат следит за вами. Может, у вас найдется еще минутка. Против приказа не пойдешь.
0: Готовы задействовать чистую прибыль.
3: ПАО-4 на связи. Цель уже намечена? Так точно. Приказ ясен.
2: Ситуация под контролем.
4: Мой господин, я подвел вас.
0: Противник атакует сборочную
3: цель.
0: Идет ремонт. Доступны новые области. Получено новое задание.
5: Основа обогатителя. Двигаясь к месту развертывания.
6: Настал день возмездия.
2: Я всегда на чеку.
3: Мобильный ракетолёт. Вооружён и очень опасен.
0: Получено дополнительное задание. На союзника напали. Готовы сбросить спутник. Обнаружена база противника.
3: Огонь по готовности.
0: Идет подготовка.
3: Готовы вести огонь.
6: Требуется помощь.
0: Укажите цель. Строительство завершено.
7: Я с вами.
6: Требуется помощь.
0: Получено дополнительное задание.
2: Надеюсь, все здесь верны присяге.
6: А ведь когда-то я был профессором.
8: Требуется помощь.
6: Да?
8: Требуется помощь.
6: Я и так в прекрасной форме.
0: Идет он готов.
6: Ваш покорный
8: требуется помощь.
0: Доступный новый час.

0: строительства.
1: Как дела? Двигатели включены.
0: Недостаточно.
1: Так держать. На полной скорости. Я готов.
2: ФАО 4.
1: Мы их сомнем.
0: Недостаточно средств. Объект под огнем.
1: Мы готовы. Это наша земля.
0: Идет строительство.
3: Может, у вас найдется еще минутка?
4: Требуется помощь.
3: Ладно, сейчас.
0: Готовы задействовать чистую древо. Недостаточно средств.
4: Что вас беспокоит?
0: Объект.
4: Мой меч. Ваш меч. Уже там. О, да. Так точно.

0: всегда на чеку.
1: Двигаюсь к пункту назначения.
2: Недостаточно средств. Обнаружен противник.
0: Что вас беспокоит?
2: Противник атакует.
0: Ваш покорный слуга.
2: На вас пора.
0: О, да! О, да!
1: Не выпускать их из вида!
2: Наш комбайн уничтожен.
1: По нам открыли огонь!
0: Надо? Значит, надо! А ведь когда-то я был профессором. Что это? Может пригодиться.
2: Ручная ручка захвачена. Постройка противника захвачена.
1: И еще разок!
2: На союзника напали.
0: А ведь когда-то я был профессором.
2: Хочу начать авиаудар. Недостаточно средств.
1: Большой брат следит за вами.
2: Готовы сбросить спутник. Недостаточно средств. Нефтяная ручка захвачена.
3: Еще
2: идет строительство. Недостаточно средств. На базу напали. Обнаружена база противника.
3: Да, давай. Он уже мертв. Есть еще цели.
2: Недостаточно средств.

0: Насадите на нас.
1: Россия, владычица морей!

0: противник.
1: Системы в норме.
0: Обнаружена база противника.
2: Я забил товар.
0: Недостаточно средств.
3: Основа обогатителя готова. Основа обогатителя. Место развертывания установлено.
0: Нефтяная вышка захвачена.
2: Давайте займемся делом.
0: И остановлен. Отмена.
4: Почти не сопротивлялся, а?
0: Строительство завершено. Обнаружена база противника. Готовы задействовать чистую прибыль. Под огнем. Идет строительство.
3: Основа обогатителя готова. Основа обогатителя. Место выбрано.
5: Спасите призывника и медведя! Чёночки, будем их спасать или нет?
6: Не посрамим нашу доблестную!
7: Военный инженер готов действовать!

0: строительство завершено.
1: Да, как прикажете, жду распоряжений. Да,
0: дирекция
1: так точно.
0: Зиновий
1: к вашим услугам. Понял. Быстро.
0: Готовы задействовать...
1: Что вас беспокоит? О, да. Ваш покорный слуга.
0: Диверсия в здании противника.
1: Понял. Зиновий к вашим услугам.
0: Укажите цель.
2: Спасибо, что спасли. Сырая рыба мне ужасно чертела.
3: Проверка техники безопасности. Цель подтверждаю.
4: Артиллерия к бою готова. Пора. Император бы одобрил.
0: На союзника напали.
5: Я всегда на страже социалистических завоеваний.
0: Готовы применить гравитационные спутники?
5: Служил. Установим здесь советский порядок.
0: Объект
5: приказ ясен.
3: Командир, есть.

0: Фау-4 на связи.
1: Где цель? И еще разок.
2: Кровью можно смыть оскорбление. Что ж, вы ответите мне за все лично.

0: Обнаружена база противника. На базу напали. Идет строительство. На союзника напали. Идет строительство. Готовы задействовать чистую древку. Строительство завершено.
1: Последнее слово за мной. Мы знаем, враг близко.
0: Строительство завершено.
2: АО-4.
1: Строительство на пороге.
2: Приказ принят.
0: Объект под огнем.
1: Армагеддон. Советы превыше всего. Начинай.
3: Зацепили, сволочи!
1: Последнее слово за мной. Советы превыше всего.
0: Обнаружено база.
1: Последнее слово за мной.
0: Строительство.
1: Эти глупцы мне не помеха.
4: Отец! Как вы могли, белые варвары? У вас нет чести.
5: Императора больше нет. А без него Японии не выиграть и одной битвы, командир. Это великая победа. И великий день для всего народа.
0: Задание выполнено. Объект под огнем.
6: Месть. Сладкое блюдо. Да, товарищ командир?
7: Во-первых, я хочу поздравить вас со столь важной, значительной победой. Капиталистическая Япония стала нашей новой советской социалистической республикой. И хотя в культурном аспекте они как были дикарями, так и остались, в технологическом плане равных им найти сложно. Доктор Зелинский поделится с нами многими замечательными достижениями японской науки. Доктор Зелинский?
8: А доктор съебался.
7: Доктор Зелинский. Черт, ну и где же он?
8: Чтоб поступать в КВН!
7: Неважно, у нас есть другие заботы. Настало время ударить всей мощью советской армии по этим проклятым союзникам. Их главнокомандующий расположил свою ставку на острове Пасхи. Вы должны подписать договор о заключении мира. Мне удалось убедить их, что мы глубоко и искренне заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Итак, вы подпишете мирный договор, а потом нанесете удар и уничтожите их раз и навсегда. Да, генерал. Это ловушка. И вы, мой друг, заманите их.

0: Войска Альянса бегут, поджав хвосты. И теперь их генерал предлагает заключить мир. Они показали слабость, и мы ей воспользуемся. Ваша встреча пройдет на острове Пасхи, где вы убедите их в нашей искренности. И вот когда они сложат оружие и рискнут повернуться к нам спиной, тогда мы нанесем удар.
1: С юго-востока подходят союзники. Они планируют начать переговоры. Однако ваша задача – устроить им небольшое кровопускание. Вот что вам предстоит. Приготовиться к атаке на союзников, которые должны прибыть на встречу с генеральным секретарем. Не открывайте огонь до получения сигнала. Ждите дальнейших приказов генерального секретаря. Удачи в предстоящем сражении.
2: Вы на острове Пасхи. Союзники уже близко. Ведите их, мы ждем.
3: Строительство завершено. Доступны новые постройки.

0: Нет ничего лучше, чем разместить атомные станции у своего союзника. Если их разъебут, ничего страшного.
1: Командир, Альянс будет использовать в обороне флот, можно сказать точно. Не бойтесь, я обеспечу защиту побережья.
2: Состав сил противника пока неизвестен. Установите внимательное наблюдение за войсками сил Альянса.
3: Строительство завершено.
2: По морю прибывает послание. Нанесите удар силами авиации или флота.

0: осталось 3 минуты.
1: Идет строительство.

0: прибудут корабли с делегацией союзников. Сформируйте крупную группировку войск.
1: Единственное.

0: осмотр прошу. Я всегда на чеку. Нам нужно спешить.
1: Осталось 10 секунд.
0: Надеюсь, все здесь верны присяге.
2: Посланник прибыл. Мы ждем последнего подтверждения того, что он на борту. После этого поступит приказ об атаке.
1: Укажите цель. Недостаточно средств.
0: Ты ничего не видел? Нужно осмотреться. Двигаюсь к пункту назначения. Каратель, техосмотр прошу. Большой брат следит за вами. Ты ничего не видел?
1: Недостаточно.
0: Я всегда на страже социалистических завоеваний. Приказ ясен.
1: Укажите.
0: Нужно осмотреться. Установим здесь советский порядок.
3: Вы полагали нас так легко провести? Мы прибыли сюда во всеоружие, готовые ко всему.
4: Остров у них в руках, но бежать им некуда.
2: Внимание! Силы Альянса развернули базу на западе, на маленьком островке.
0: Лесная армия!
5: Да, я не в ту сторону твою.
0: Большой брат следит за вами.
1: На базу напасть.
0: Я всегда начеку.

0: Бат.
1: Ну, на этой приятной ноте мы завершим наш квадрат. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Радио Дадибус. Мы большой брат следит за вами.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ронета диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Шестое.
1: Шестое.
2: Сентября.
0: Сентября.
3: В Москве 2 часа ночи.
4: Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce...

микробами, я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый. По целыми микробами я весь загнутый. Я справку достал, что я стебанутый.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Шестое.
3: Шестое.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 3 часа ночи.